Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ 6101321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Радио DFM. Включи тусовку.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 5 часов. Радио DFM. Радио

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Вместо сайта Radio DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: питон.
1: Потому и не кусают.
2: Welcome back, and right now.
3: А теперь тусовка.
2: On DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM.

0: будильники на радио DFM.
1: Бум! Шакалака! Бонжур, Димир! Последний рабочий день короткой недели, дамы и господа. Ну что ж, наша задача постараться разогнать любую хандру быстрее, чем тополиный пух залетает нам в ноздри. А так и это вечнолетное шоу
2: «Разбудилники». Меня зовут Катя Бодрова.
1: Я Диджи Саймон, черный перец Акбала Омери Околанджа.
2: Тот самый Саймон.
1: Оу, yeah, Катя, looking good today.
2: Спасибо. Это влияет то, что впереди длинные выходные.
1: Вообще, да?
2: Поэтому настроение такое игривое и игровое. Поэтому мы готовы дать старт игре «Разбирайка». Задание лови уже сейчас в группе ВКонтакте «Радио DFM» и в наших мессенджерах. Сегодня мы расшифровываем аббревиатуру «МИКС». М-И-К-С.
1: М-И-К-С. Ну, типа «Министерство исчезнувших крышек от сковородок».
2: Как хорошо. А может, Ирина купит сыр?
1: Ирина купит сыр.
2: Может.
1: Микс. А, может, Ирина купит сыр. О, Ирина, что, типа, у нас поварчиха.
2: Это я к маме обращаюсь.
1: А, маме зовут?
2: Ирина.
1: Ой, мама, ты только сыр покупаешь сегодня.
2: Я же сырная душа, ты знаешь.
1: Сырная душа. Так, что там еще есть? Мы ищем крутые сауны.
2: О,
1: жарко же. А надо вообще сауну сейчас?
2: Ну, в сауну. Подожди, в сауну не надо, надо в бассейн.
1: Или в баню идти, да?
2: Иди в баню со своей сауной.
1: Да.
2: Давай мне бассейн.
1: И это абсолютно не ругательство. Если что, вот в баню идем.
2: Есть еще такое фриковое. Милая Ириска, конечно, супер.
1: А, Ириска?
2: Ириска.
1: Была Ирина, теперь Ириска. Недалеко.
2: Ты знаешь эти конфетки?
1: А, я думал, ириска — это имя вообще-то.
2: Есть ирис-цветок.
1: Ага.
2: А ириска — это такая конфетка, знакомая русскому человеку с самого детства, которая... У нее есть особое такое свойство вырывать пломбы из твоих зубов. Настолько она жесткая и настолько прилипала всегда к зубам.
1: Это точно не сюжет к ужастику.
2: Нет, это наше детство.
1: Или это экстракт из книги Стивена Кинга, знаешь, ириска вырывает зуб. Ой, блин.
2: Однажды я принесу тебе эту ириску.
1: Интересно, может быть, это выпускает сам стоматолог, чтобы потом к нему приходили.
2: Об этом я не думала, об этой теории заговора.
1: Автор конфетки и риски стоматология. Слушай,
2: способ заработать, да, и продать свои услуги.
1: Ребята, мы начинаем, если что. Вот мы, ну, с зубами, если что. И риски мы не ели давно.
2: Аббревиатура МИКС ждет тебя в группе ВКонтакте, также в наших мессенджерах. Расшифруй максимально смешно. И если сделаешь это круче всех, заберешь фирменный мерч от Радио DFM. И все там же, в каналах обратной связи, оставляй заявки на пробушку. Как тебя зовут, где ты живешь и кого сегодня нужно разбудить.
1: А если ты уже в мессенджере, сделай то же самое. Ну и что добавь туда? Поздравление с днем рождения. Каждый день кто-то же рождается, правильно?
2: Есть такое.
1: А тому же надо жену будить, еще и поздравить. Ну что ж, это шоу «Разбудилники». Сегодня лжепятница. Мы ее и встречаем вместе с тобой. Let's go, через одну песню вернемся.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь по-прежнему Катя Бодрова.
2: О, я диджей от другой мамы. Садись, Саймон Черный Перец.
1: Теперь уже так.
2: Диджей от другой мамы, да.
1: Получили заявки на пробушку. Как тебя зовут, где ты живешь и кого нужно разбудить? Вот эту просьбу ждем в группе ВКонтакте, а также в наших мессенджерах.
2: Да, у нас в мессенджере, смотри, как классно Надя написала. Доброе утро, просыпайся, Москва. Надвигается кайфун. То есть там где-то в Азии тайфун, а у нас кайфун, понимаешь? 3 дня выходных впереди. Всем хорошего денечка.
1: Да, или денечка. Есть классный трек когда-нибудь. Его, кстати, закинем в пробушку. Надвигается кайфун.
2: А, уже спели, да?
1: Да, уже спели.
2: Не успели придумать, уже спели. Вау, надо же. Ай, балдеть. Ну что ж, сегодня же начинается чемпионат мира по футболу.
1: Так.
2: И начнем с трека, который часто стадионы вообще поют вместе хором. Вот, кто знает, пой вместе. А так мы постараемся, то есть не ложаться мимо ноты.
1: Задаем настроение.
2: Yeah. Вот. Попадаем в ноту еще раз. Все нормально. У нас хорошо начинается.
1: Я прямо певица. В ноту попала, наконец.
2: Тут уже слова не знаю, так что помочь не можем.
1: Доброе утро, Катя и Саймон. Едем на работу. Все сонные. Разбудите Альметьевск, просит Вероника.
2: Альметьевск, включи тусовку. Вероника, Вероника. Чики-чики-чики-чики-пау. Была такая песня, кажется,
1: Была.
2: Я уже не помню, кто исполняет. Ладно.

0: Кац, у нас же есть искусственный интеллект, знаешь?
1: Да.
0: Надо заставить работать, да, то часто молчит, да?
1: Наш ДИ иногда рандомным образом выбирает город, отправляет туда пробушку. Сейчас посмотрим, кому повезло на этот раз.
0: Поехали. Так. О, ничего себе! Калининград!
1: Да. Вот куда можно отправиться на длинный уикенд.
0: Но
1: от меня пробушка.
0: Да.
1: Доброе утро, Саймон и Катя. Разбудите, пожалуйста, мою дочь Евочку и ее хомяка Снежка. Едем на дачу. Всем зажигательных шашлычных выходных, хорошего настроения, отличного отдыха. Наталья из Москвы.
0: Вау, там мангал и шашликатор, да? Вообще. Ну что же, с наступающим праздником, ladies and gentlemen. Поехали!

0: функции скутера.
1: Причем прямой перевод.
0: Мы танцевали всю жизнь под эту фразу. Почем рыба?
1: Почем эта рыба, да. Причем без вранья. Кстати, я с ним знаком. Вот,
0: со скутером?
1: Да, когда приезжал.
0: Не задавал ему вопрос, откуда такая идея потрясающей прически?
1: А прически я не задавал.
0: Она у него уникальна.
1: А почем эта рыба? По-моему, даже историю потом узнали. Как они это придумали? Это сходу вообще прямо в студии. Они сидели и... То ли рыба завоняла из микроволновки, что ли, или что-то в этом роде. How much is the fish? Вот и так трек родился.
0: Такие истории случаются в творческом плане. Что, у нас игра впереди. Можно дозвониться по телефону прямого эфира 8-495-956-101-2.
1: Угу. А бит, вот этот бит, да, под трек, то есть без инструментала, без, ну, вот этот бит, который идет ту-ту-ту-ту, это из трека... Yo, keep the flow, keep us a paradox.
0: Даже объединили?
1: Да, оттуда и взяли бит, короче. Там история вообще очень интересная. Ну ладно, здесь еще расскажем, если у нас было бы много-много времени. Так что мы скоро вернемся. Сейчас, Катя, что пить будешь, кофе или пуэр?
0: Спрашиваешь. Кофеек.
1: Кофеек, а я попуэрну. Скоро вернемся. Это шоу...

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: На паре.
2: Дигри-динг-донг! Ди, человеки, алоха! Это пара вычислительная часть шоу «Разбудилники». У микрофона пара вычислительница с заводскими настройками Катя Бодрова.
3: И сват диджей Саймон.
2: Сейчас игра «На паре», где будем собирать пары, словно мебель без инструкции.
3: Попробуем сделать это совместно с нашим игроком. До нас дозвонилась Анна из Барнаула.
2: О,
3: Ань, привет.
2: Барнаул!
4: Здравствуйте.
3: Ну что, ты по какому графику работаешь? У тебя сегодня так же, как и у нас, финальный рабочий день на этой неделе?
4: Да, финальный рабочий день, еще и сокращенный.
2: А, еще и сокращенный. А значит, во вторник только выходишь, да? Во вторник, да? На следующей неделе.
3: Почему? Понедельник?
4: Так, понедельник. Сокращенный это сегодня день на час.
2: А я думал, сокращенный, сократили понедельник.
3: А, да. Не настолько.
4: Замечательно.
3: Не настолько сокращенный. Какие планы на выходные? Куда отправишься?
4: Ну, я думаю, загорать, купаться. Кататься на велосипеде.
3: А в Барнауле?
4: Очень хорошая погода.
3: А в Барнауле где купаться? Что у вас там за речка?
2: Водоемы.
4: А у нас речка Обь и еще много различных пляжей, бассейнов и других водоемов.
2: Эх, промоутеры, которые меня возили в Барнаул, ни разу вообще не прыгали в Обь.
3: Мы намекнули, что там есть Обь.
2: Да, чтобы вообще-то обернулись в Обь, что ли, или там покупались хоть как-то.
3: Хорошо, игра. Получается, Барнаул, у нас пара образовалась. Обь. Правильно?
2: А, да.
3: Вот примерно таковы правила участия в игре «На паре». Ань, мы тебе называем какие-то существительные или реальных людей, или персонажей, а ты даешь им, ну, такую знаменитую, первую ассоциирующуюся у тебя пару с этим словом. Всего нужно найти 5 пар. Если справишься, мы дадим тебе фирменный мерч от Радио ДФМ.
2: Угу. А если не знаешь ответ, скажи «Сай, помоги».
3: Или кричи дальше.
2: Или дальше скажи.
3: Ну что, погнали?
2: Погнали.
4: Погнали.
2: Итак... Гомер Симпсон.
4: Ну, дальше.
3: Гомер Симпсон?
2: Она сказала дальше, по-моему, да?
3: А, ну да, ладно. Да, да.
2: Сай, помоги, сказала бы, все было бы нормально.
3: А ты не смотрел никогда Симпсоны?
4: Нет.
2: Кат, не все фанаты.
3: Не все фанаты? Ну, кстати, мне кажется,
2: мне
3: то,
2: тоже
3: что
2: не заходит.
3: Я.
2: Мне что, тоже что? Не заходит реально вообще. Ну, хотя я знаю, что Гомер, у него там же кто там, Маргарита,
3: Марч,
2: да?
3: Марч Симпсон.
2: Марч, да,
3: да. Барт, Лиза. Вы чего?
2: Барт, кстати, читает рэп, Барт Симпсон. Да. У него треки есть, да.
3: Ладно, погнали дальше. Обручальное кольцо.
4: Свадьба.
2: О, принимаем. Это уже первый правильный ответ, так.
3: А зачем я...
2: А свисток, ну, футбол же начинается. Ты, это уже синдром чемпионата мира по
3: это
2: футболу.
3: Это синдром, что сегодня припятница.
2: Да. Ну что ж, дальше. Тимон.
3: Тимон.
4: Катя.
2: Тимон, Катя? Нет, не Симон. Молодец. Хорошо, пусть будет Катя. Тимон, не Катя.
4: Ну, Саймон, ладно.
3: Я что, ассоциируюсь с Пумбой? Спасибо большое.
2: Она думала, что мы сказали Симон.
3: Пумбой меня еще никто не называл.
2: Блин, я тебя рядом с Пумбой не представляю.
3: Не, ну я, конечно, не подготовилась к лету, но не настолько.
2: Кать, прикинь, ты идешь. Рослая девушка и Пумба с тобой. То есть под колено вообще. Это, ладно, все. Сейчас уже не туда уйдем.
3: Ладно, так, следующее дальше, слово. Да. Пятница.
2: Угу.
4: Выходные.
2: Браво. Да. Хорошо, что Пумбу не сказала. Все, что ли, да?
3: Нет, это финальное слово.
2: А, финальное слово. Криштиану Роналду.
4: Роналду.
3: Она тебя опередила. Она составила пару за имени и фамилии.
2: Кать, мы принимаем такой ответ. Криштиану теперь только Роналду идет в комплекте.
3: Ну, кстати, это мимо. Это четвертое задание только выполненное. Давай еще раз.
2: Так.
3: Футбол.
2: Футбол.
4: Криштиану Роналду.
3: Поле. Хитренькая.
2: Ищешь легкий путь вообще. Ты молодец.
3: Отлично, ты справила задание, Мань, в любом случае. Спасибо тебе за мое прозвище на сегодня, Пумба. И мы вручаем тебе фирменный мерч от Радио Дефа.
4: Спасибо.
2: Это что, разбудилники, где Симон и Пумба? Ладно, у тебя есть 5 секунд на приветик.
4: Я передаю привет всей своей семье, нашему городу и всем, кто меня слышит. Хорошего настроения и хороших выходных.
2: Кат, ты не Пумба. Не расстраивайся.
3: Хорошо.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, если Слава Вячеслав, то почему Клава не Вячеклав?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 20 градусов по данным Яндекс.Погоды. Сегодня в городе пасмурно, небольшой дождь, ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
0: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
5: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
6: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
7: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Нейрогрув. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И впереди рубрика «Нейрогрув». Да, у людей сокращенный даже рабочий день сегодня. Mm-hmm. Впереди длинные выходные, но не для ДИИ. Пусть работает.
2: Ну, без соцпакеты.
1: С его помощью создадим классный трек. На любые случаи жизни мы это делаем. А какой повод сегодня, Сай?
2: Сегодня продолжим нашу недавнюю традицию, то есть недавнюю серию, под названием «Стихомузон». Mm. Да, где из известных стихотворений известных российских поэтов и писателей создаем треки с помощью ИИ. Так, у нас сегодня что? Произведение А.С. Пушкина. «Я помню чудное мгновение». Мне передали, что слово, вот слова, точнее, знают все. Mm-hmm. Так что слушаем.
1: Ready? Чудное мгновение. Чудное — это немножечко чуть другое.
2: А, да?
1: Mm-hmm. С прибамбахом.
2: А, с приветом, да?
1: Mm-hmm. А чудное — прекрасно.
2: Русский язык, что со мной делаешь? Ладно, окей. Я помню чудное мгновение.
3: Там русский дух, там Русью пахнет.
2: Ой, это не то. Прошу прощения.
1: Да, это у нас было в прошлый раз.
2: Да.
1: Пушкина слушали. Так, а сегодня что?
2: Да, а вот
1: в каком стиле?
2: Сейчас вот в таком же стиле.

0: Называется Tropical House. Это как бы хаус, который напоминает об отдыхе на островах.
1: Да, и вот. Недавно Александра Сергеевича Пушкина называют солнцем русской поэзии. Вот он нас и согрел.
0: Вообще, да? Ну, такой трогательный вышел, да, трек?
1: Да, трогательный. До мурашек, я бы сказала. Спасибо тебе, спасибо Ди-И.
0: Ди-И.
1: У вас отличный тандем.
0: Ну что, всем спасибо за внимание. А.С. Пушкин вот с нами сегодня присутствовал в эфире. А мы скоро вернемся. Это шоу
1: «Разбудильники».
2: Это шоу «Разбудильники».
3: Саймон
1: и Катя.

0: слушай «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: И тогда заберет нас в МВидео скидка-лёд.
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
7: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Акведы.
2: Выбраны.
3: Документы для регистрации ИП.
2: Готовы.
4: Фантастика.
5: Счет, бухгалтерия.
6: Подключены. Поехали.
7: При регистрации ИП «Счет и бухгалтерия» бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да, а также букинг и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибанк».

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: А дальше тусовка.
3: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Киносай. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ напоминает, длинные выходные, длинные киноподборки требуют. Как говорят миллениалы, ща будет мясо. Лучшие фильмы по рекомендации Саймона в рубрике «Киносай».
2: Сегодня в «Киносай» два фильма и один сериал на длинные выходные. А если любишь кино, как и я, можешь затариться у меня в мессенджере DJ MC Simon. Итак, первый фильм – боевик-триллер-детектив под названием «Ограбить Лондон». Не смотрел еще?
1: Обожаю фильмы про ограбления, но этот еще не видел.
2: Ну, кстати, тут подход довольно интересный. В центре Лондона находят снаряд времен Второй мировой и срочно эвакуируют целый район. А в крупнейшем банке по соседству как раз хранится куча алмазов. Взломщики восприняли это как спецпредложение недели.
1: Это как знак от вселенной.
2: Да.
1: Действуйте.
2: Вижу знак, надо что-то делать, да? Так, следующий фильм. Называется «Мумия». Не та же «Мумия», где Брэндон Фрейзер. То есть продолжение с Брэндоном Фрейзером будет в будущем году. Угу. Да, мумия, то есть старая мумия возвращается.
1: Вторую часть?
2: Это, по-моему, уже третья, что ли, вот.
1: Настолько есть, я не в теме.
2: Да, и очень давно, как бы, ну, не снимали продолжение. А это «Мумия», отдел «Настоящая мумия», вот, от другого режиссера, вот, и он совсем ужастик лютый. Он вышел в этом году. По сюжету, бесследно пропадает маленькая дочь семьи американского журналиста, работающего в Каире. Поиски ни к чему не приводят, а семья... Ну и семья возвращается домой в Асашай. 8 лет спустя девочку обнаруживают в древнем саркофаге и привозят домой. Но именно тогда и начинается сущий кошмар.
1: Мне уже страшно.
2: Страшно, блин. Да, ну, кто любит ужастики, загляни, если еще не посмотрел. Далее, третий сериал. Напоследок, потрясающий мини-сериал по одноименной книге «Правда о деле Гарри Квеберта».
1: Угу.
2: Не смотрел?
1: Нет.
2: Это топ. Сразу заявляю. То есть это сериал «Матрешка», если любишь такие сериалы. То есть как будто луковицы, да? Чистишь и что-то под...
1: Там много сюжетов или что?
2: Просто... Ладно, я лучше по сюжету тебе скажу. Жанр сначала драма-криминал, детектив. По сюжету известного писателя Гарри Квеберта обвиняют в исчезновении красотки. Чтобы успеть спасти своего наставника от казни, его бывший ученик начинает собственное расследование и обнаруживает невероятные переплетения обстоятельств и действия. То есть переплетено, ну, сильно. В финале этого мини-сериала я был настолько поражен мастерству сценаристов. Как, то есть из этих кусков потом в единой. А когда это все соединяется, ты думаешь, ну молодцы, ребят.
1: А много серий?
2: По-моему, там 8 серий. Mm-hmm. Но это мини-сериал, история полностью закончена. То есть там нет продолжения.
1: Вот это важно.
2: Но это годнота. Годнота реально. А кто из сообщества под названием «Книга лучше»? «Книга лучше»? Тогда прочитай роман. Написал его швейцарский писатель Жоэль Дикер. Называется «Правда о деле Гарри Квеберта».
1: Mm-hmm.
2: Сложное название, но годный сериал.
1: Спасибо тебе за рекомендацию на все длинные выходные.
2: «Мумия ограбит Лондон».

0: погромче раз будильник включи, и от длинного уикенда лови ключи.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 20 градусов, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня в городе пасмурно, небольшой дождь, ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
6: Окошкина. Ты слышала новый хит?
7: Нет.
6: Тогда включаю.
8: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
9: Заезжай сегодня.
10: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
11: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
13: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
14: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
15: 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай! Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города 12+.
16: Да, я люблю домашнюю кухню, когда еда приготовлена с любовью. Именно поэтому я хожу обедать в застолье. А комбо-обед там всего 259 рублей. А десерты просто пальчики оближешь. В столовых застолье как дома. Вкусно, сытно, недорого.
17: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 8 часов. Radio DFM. Разбудите! Саймон, Катя, DFM. На радио DFM. Буяка, буяка! Привет еще, дипляжники! Последний рабочий день короткой недели. Даже Excel уже устраивает итальянскую забастовку. Так что давай, встречай лжепятницы с нами в шоу «Разбудильники».
1: Здесь Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон, черный перец, диджей от другой мамы.
1: Тот самый Саймон. Продолжаем играть в игру «Разбирайка». Для этого нужно отправиться в группу ВКонтакте, Радио DFM или в наши мессенджеры и максимально смешно расшифровать аббревиатуру МИКС. Идея уже есть.
0: МИКС, верно?
1: Угу.
0: Но что нам пишут в наши мессенджеры? Пишет, МКС, да? МИКС. Мурито и Курито супергерои. Это Зи пишет.
1: Что бы это ни значило.
0: Мурито это вообще кто?
1: Понятия не имею. Музыкальные игривые Катя и Саймон. Как тебе версия?
0: Да, неплохо. Мартышка изящно крадет сумку, пишет Александр.
1: Это жиза для кого-то.
0: Да, особенно в Таиланде или где-то.
1: Макс идет кушать сэндвич.
0: О, Алексей пишет, модуль искусственного контроля сознания. Что-то больно на умном.
1: Мангал и вкусный сослык.
0: Да.
1: Это когда уже?
0: Да.
1: Мангал. С речью что-то происходит в выходные.
0: Мангализация, да? Так, монстры идут, крушите стены. А, ну что-то, как будто на, в стиле, как эта группа называется, которые про ужастики пишут сюжет в песнях. Недавно с ними фильм вышел.
1: Не знаю, о чем ты.
0: Сейчас Настя тебе подскажет, Линини наш продюсер.
1: Король и Шут?
0: Король и Шут, да, это что-то в их стиле, да. Кстати, у них, ну, кинчик выходил, я даже посмотрел, кстати.
1: Сериал?
0: Не, кинчик, они сняли. Такой ужастик, ну, в их стиле как раз.
1: Ага, ну, мне кажется, есть у нас такой, практически на победу идет человечек. Микс, МИКС. Милый и красивый Саймон.
0: Ой, вау. Чуть-чуть
1: подмазался.
0: Чуть-чуть покраснел чуть-чуть.
1: Да мы ждем и комплиментарные, почему нет, и смешные версии расшифрования аббревиатуры МИКС. Оставляй еще раз в группе ВКонтакте Радио DFM, в наших мессенджерах, в личку тоже можно отправлять. И все там же мы ждем заявки на пробушку. Как тебя зовут, где ты живешь и кого нужно разбудить.
0: За комплимент зиба-зиба. А так, если ты живешь у нас в мессенджере, сделай то же самое и заодно подключай с днем рождения, короче. Поздравь именинника. А мы скоро через одну песню вернемся. Это шоу «Разбудильники».

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Я диджей от другой мамы. Саймон Черный Перец, Акбала, Мэрио Куланджа.
1: Получили заявки на пробушку. Будем зачитывать из группы ВКонтакте Радио ДФМ.
2: Какие вы активнее в наших мессенджерах. Молодцы, красавцы вообще. Продолжайте в том же духе. Пишет Юля. Всем привет из Кувандика. Саймон и Катя, вы супер крутые ребята. Ну, зиба-зиба. От всего сердца. Черного перца. Разбудите всю Оренбургскую область. Впереди праздники и крутые выходные. Всем добра и позитивного настроения.
1: Так много добрых слов. Нам нужно сделать с тобой алаверды. Знаешь, что это такое?
2: Алива what?
1: Алаверды.
2: Алаверды? Оливьеди?
1: Что? Алаверды — это такой ответный жест. Накрыть поляну, скажем так.
2: Или там, ну, стать на колени, или там, ну, нагибаться. Там,
1: да, нет, вот. Нет, нет,
2: нет. Низкий поклон, я имел в виду.
1: Это зачем в другую?
2: Я имел в виду сделать низкий поклон.
1: Что-то в этом роде. И у нас есть способ подарить пробушку.
2: Окей. Оливьеди?
1: Алаверды.
2: Алаверды. FM. Вау, слушай, прикольно. Я даже забыл, они трек загрузить вообще. Вот так мне все понравилось.
1: Увлекся.
2: Увлекся, да.
1: Алаверды.
2: Алаверды.

0: понедельник, и сегодня у моих двойняшек Златы и Виты день рождения, 8
1: Потрясающе.
0: Лет. А у девчонкам, они ваши преданные слушатели. Включите для них, пожалуйста, пробушку. Зиба-зиба, пишет Анжела.
1: А как их зовут?
0: Злата и Вита.
1: Злата и Вика, с днем рождения.
0: Вита.
1: Вита и Злата, с днем рождения вас.
0: С днем рождения вас.
1: С днем рождения, с днем рождения. С днем рождения, Вита и Злата.
0: Девчонки, поздравляем вас.
1: Вообще, растите большой, да, как я понимаю, да? Они еще маленькие, да?
0: Растите большими, не будьте лапшими. 8 лет.
1: О, вообще, ну это уже рубеж. Ну вы уже прямо...
0: Школьница.
1: Мыслящие люди. Да! Чемпионат мира! Раз, два, три!

0: Влад, как мне приятно с тобой работать. Ты понимаешь футбол?
1: Я люблю.
0: Дальше, так что мы с тобой зажжем целый месяц. У нас же футбол не праздник.
1: Будет кайф.
0: Даже будет, знаешь, как мы будем начинать каждый выход? Кат, мы так мало о футболе говорим. И снова начинаем про футбол говорить.
1: Доброе утро, Сай и Катюша. Разбудите, пожалуйста, мой организм, который сегодня должен много работать. А так лень. Привет из Пскова от Жанны.
0: О, Псков, ну давай включи тусовку. Вместе с тобой будем смотреть сегодня ночью футбик, матч открытия. Let's go.

0: далеко от себя, очень близко, возможность забрать фирменный мерч от Radio DFM. Для этого нужно сыграть. Звони по телефону прямого эфира. Нам нужно сразу два игрока. 8-495-956-101-2. Ждем.
1: Окей. Ну что ж, это шоу
0: «Разбудильники».
1: Дорогой, дорогая, включи.

0: Радио ДФМ, шоу «Разбудильники».
1: Реклама.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Акведы.
6: Выбраны.
7: Документы для регистрации ИП.
6: Готовы.
8: Фантастика.
9: Счет, бухгалтерия.
10: Подключены. Поехали.
11: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк.»

0: Еще готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Магнит». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах, акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
5: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получай кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали.
2: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. Огарань 117-774-668-98-40. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.
6: Right now. А теперь тусовка.
7: On DFM.
6: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Дублер, дабури, дабудай, дабуди, дублер, дублер.
2: Чири-чири-бэнг-бэнг. Хаюшки, ди команда. Это глазораспахательный утренник для взрослых под названием шоу
3: «Разбудилники».
2: У нее в жилах течет отрадная и целая Самара. Катя Бодрова.
3: В его жилах африканская кровь. Диджей Сайма.
2: Диджей от другой мамы, да? С недавних пор, да. Так, сейчас игра дублеры, где надо повторить странный звук. А кого только вообще не повторяли? Барана, лошади, сурка. Скоро этот список пополнится, но сегодня, кажется, в честь другого праздника, да?
3: О нем поговорим чуть позже. А пока познакомимся с теми ребятами, кто на линии. У нас Яблоня и Яблочко, то есть мама и дочка на линии. Аня и Оля, вы с нами?
4: Девчонки.
5: Да!
2: Приветики! Кстати, есть песня «Яблоко на снегу». Та-да-та-та-та-та.
3: Ты переделываешь русские песни, я поражаюсь.
2: Не было.
3: Еще догадайся, что ты имеешь в виду. Так, у нас целая семья играет, а на другой линии Никита из Славгорода. Никит, привет.
2: О, Никита, hello.
6: Здравствуйте.
2: Славгород, да?
3: Славгород.
2: А есть Никитагород?
3: Никитагород?
6: Да.
2: Никитагород есть вообще интересно?
3: Я думаю, это город вот в пределах его квартиры. Там Никитагород и его правила работают.
2: Лучшего ответа не может быть. Да, Никитагород — это его квартира, его дом.
3: Да, Никита, а у тебя есть группа поддержки тоже? Можешь кого-то подключить, чтобы 2-2 сыграли?
6: Ну, вообще есть весь Славгород.
2: Окей.
3: Никит, у тебя как вот...
6: Поскольку ДФМ в Славгороде не вещает, только онлайн все.
2: Но Катя хотела тебе дать комплимент по голосу.
3: Да, он как богатырь разговаривает.
2: Да, Никит. Такой баритон, да.
3: Вот. Сразу чувствую, что защитит меня человек.
6: Спасибо.
2: О, Никита сказал зиба-зиба.
6: А здесь у меня вообще такой писклявый голос был.
2: Не знаю, но сейчас точно не пискляво звучит.
3: Анют, а ты с нами?
2: Молодцы. Молодцы. Ну что ж, тогда слушайте правила игры.
3: Слушайте правила игры. У нас впереди чемпионат мира по футболу. Это будут слушать и и взрослые, и дети, и мужчины, и девочки.
2: Футбол тоже слушают.
3: В том числе. Да. Да, поэтому давайте возьмем тематический звук. Это будет звук финала, завершения игры, футбольного матча. Это будет свисток. Вы внимательно послушайте и повторите точь в точь. Или максимально смешно. Это как получится. Аня и Оля, вам, наверное, нужно сделать это как-то синхронно. Поэтому давайте. Послушайте внимательно и повторите. Погнали?
2: Да. Let's go. Давайте, девчонки.
3: Девчонки, а мы что, мартышек вам включали?
2: Погоди, Никита, это не твоя очередь еще, подожди. Сейчас.
3: А он девчонок помог.
2: Да, ты им помогаешь. Сейчас
3: он же богатырь.
2: Да, девчонки сейчас зажигают. Но нам все это понравилось вообще.
3: Слушай, это было классно. Ну что, дальше Никита включается?
2: Да, Никита.
3: Никит, ну а теперь ты еще раз послушай внимательно.
2: Никита, красавчик!
3: Никита, мне непонятно, как ты свисток превратил в мартышку? И зачем?
2: Ты где-то мартышку слышал?
3: Да так именно мартышки кричат.
2: А серьезно?
3: Я в Африке родилась или ты?
2: Не, ну там немало животных так кричат. Нет монополии со стороны мартышек.
3: А, да, нет?
2: Нет монополии.
3: Так, ну что, мне понравились и девчонки, мне понравились и мальчишка. Что делать?
2: Все молодцы. Все получают сегодня приз, потому что победили все. Но редкий случай, когда мы заставим всех синхронно сказать... кричат хором «Радио ДФМ». Давайте попробуем. Что получится, то и получится.
3: А я тоже принимаю участие в этом?
2: Пока, а мы с тобой потом. А, да? Так, на раз, два, три. Готовы?
5: Да!
2: Раз, два, три!
6: Радио ДФМ!
3: Какой рассинхрон!
2: Браво! Оле, оле, оле.
3: Мы комментаторы, да, спортивные. Дальше принимаем участие. Ребят, ну давайте в честь такого события все-таки чуть-чуть, прям несколько секунд каждому на привет кому-то. Передать дадим возможность?
2: Да, ladies first, девчонки, давайте приветик по 5 секунд.
4: Я передаю привет своей сестренке Вике. Она сейчас у бабушки еще спит.
3: Дети мои, сладко.
4: Вике, можно шоколадку?
2: Браво!
3: Умничка,
2: Аню. Молодец.
3: А, Никита, а ты кому привет?
6: Я передаю привет всему Славгороду. Если кто слушает онлайн, ДФМ.
3: Хорошо. Красногорск, Славгород, Никитград. Ключи тусов.
2: Ну, как настроение?
5: Я злиться в утро не могу, ведь я встаю под DFM. Отчет созвонен, набегу, подвластно все мне без проблем.
2: Слушай, а еще разбудилники.
1: На радио DFM.
2: Yeah.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему в одном русском языке можно выпить чаю?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 20 градусов, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня в городе пасмурно, небольшой дождь, ветер северо-восточный, 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
4: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
5: Технологии не стоят на месте, и ваша жизнь тоже. Пришло время перезагрузки. Обменяйте свой автомобиль с пробегом на современный технологичный «Джили» по программе «Трейдин» на выгодных условиях в «Триамо». «Джили» — это инновационное решение, стильный дизайн и впечатляющая надежность. А если хотите двигаться в ногу со временем и заботиться об экологии, выбирайте новый гибридный «Джили» «Триа Моторс». Ростов-на-Дону, Текучева, 350А.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
4: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
6: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Жми на газ до упора!
8: Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрываем асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
9: Опять пельмени. Я на них уже как на родных смотрю.
10: А что, если ужин будет домашним, но готовить не надо? В Застолье вот сытный ужин всего за 199 рублей.
9: Собираемся, дорогая!
10: В столовых Застолье. Как дома. Вкусно, сытно, недорого.
5: 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
11: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
12: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
13: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
14: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
15: Высота «Ремстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высота «Ремстрой». Покупайте кровельные материалы «Высота «Ремстрой».
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
16: Вместо сайта «Радио ДФМ» теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп.
2: Акуна Матата. Всем Ди, летний привет и жизни без проблем. Это солнечно-витамин DFM шоу.
3: Разбудильники.
2: Ну что же, двойной эспрессо из мемов и оптимизма для тебя сварит наша мемобариста Катя Бородрова.
3: Бардрова.
2: Я перекрутил Р. Бодрова.
3: И диджей от другой мамы. Саймон также здесь.
2: Ну что ж, сейчас мемоскоп. Прогнозы, которые доставляют надежду быстрее курьера.
3: Сегодня звезды расскажут, какая это деталь автомобиля.
2: Ух ты, мы сейчас залезем под капот. Прикольно. Вау, тогда, может быть, начнем с другого направления.
3: С багажника?
2: С багажника, да. Вот там и сидят рыбы.
3: Рыбы, сегодня вы турбина. Шума много, энергии еще больше, и вас лучше не разгонять без необходимости.
2: Турбонадув. Водолей.
3: Вы сиденье с подогревом. Комфорт, уют и способность делать жизнь людей заметно лучше.
2: А будет сиденье с вентиляцией?
3: Нет.
2: С охлаждением, который как раз
3: в
2: такой погоде вообще как раз то, что надо. Козероги.
3: Поворотник. День, когда вы постоянно меняете направление. Иногда без предупреждения.
2: Одни-то купили дорогие тачки и забыли, что там внутри есть поворотник. Подумаешь, не добавили. Так, стрелцы.
3: Бардачок. Внутри вас много важного и странного. Например, новогодняя открытка 2018 года.
2: Никак не пойму, как это слово придумали ваше. Словообразование это, бардачок.
3: Ну, мы же любим уменьшительно ласкательное. Вот бардак, ты знаешь, что такое?
2: Да.
3: А это бардачок. Небольшой бардак.
2: Ты сейчас серьезно?
3: Серьезно.
2: Ну, кстати, это место для законного бардака.
3: Бардака.
2: Всегда.
3: Бардачка.
2: Блин, просветило. Вау. Вот ради чего я сегодня проснулся. Дальше, скорпионы.
3: Сегодня вы фары. Хотите, чтобы вас было видно издалека.
2: Весы.
3: Вы навигатор. Все знаете, всех направляете. Но иногда теряете подключение к интернету.
2: Ой, навигатор, конечно, чудики. Так, где вы?
3: Сегодня вы зеркало заднего вида. День, когда вы все держите под контролем.
2: Иногда смотришь, то есть ты едешь, ну, когда я еще моложе был, я думаю, что так папа постоянно на меня смотрит.
3: Я тоже так думала.
2: За мной что ли следит? Я сижу такой примерный сын, а потом только потом.

0: Вы же поняли, что, конечно, он здесь дорогу контролирует. Так, что у нас дальше? Вы, да?
1: Тонированные стекла. День, когда вы не хотите показывать окружающим свой внутренний мир.
0: Да, только не лобовуха, да. А то вообще еду, которые водители ваши тонируют лобовуху. Но это же ваша тумач. Вообще. Так, раки.
1: Вы внедорожные шины. Готовы ехать куда угодно в эти длинные выходные, лишь бы не по скучному маршруту.
0: Близнецы.
1: Двигатель. Тащите все на себе, даже в сокращенный рабочий день.
0: Так, что там у нас еще? А, тельцы?
1: Кнопка «Спорт-режим». Внезапно активируетесь и начинаете жить на максималках.
0: Вообще, как будто какой-то бес переселился в тачку, когда ты режим включаешь. Не поймешь, только спокойно ехал, а сейчас уже прямо «Давай, Жора, гони! Жора, гони!» Так, овни.
1: Дворники. Эмоционально справляетесь с любым ливнем, но иногда скрипите от усталости.
0: А чтобы не скрипел, кстати, есть лайфхак.
1: Ну-ка.
0: Сайхак. Там даже рядом пахнет либо, как это называется, уэдешка или силикон там. То есть это долго рассказывать, но вбейте в поисковик и поймете. То есть если у вас скрипит дворники, там надо просто немножко помазать.
1: Шоу «Разбудильники». Знаем, что сделать, чтобы дворники не скрипели.
0: Да, там поможет лубрикация. Ну что же, зиба-зиба за внимание. Это был «Мемоскоп».

0: Включи разбудильники на радио DFM.
1: Реклама. Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Детская сберкарта вызывает... улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
4: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4Л. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллиона покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
7: По доле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Модель за 2025 год.

0: Капитал.
1: Потому и не кусают.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Up the next. А дальше тусовка.
3: On DFM.
2: Потому что

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Пранки Саймона. Пранки Саймона.
2: Пранки Саймона.
3: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Скажите, друзья, вот ваше мнение, когда ваш коллега регулярно пытается устроиться на другую работу, это звоночек? Или все в порядке, он просто пранкует всех, кому звонит?
4: Ну, пранкуем, да, и в том числе, да. И еще есть способ понять, что на рынке труда происходит.
3: Это хорошо, полезно, вот. Мониторинг. Рубрика «Пранки с Саймоном». Саймон в очередной раз позвонит в какую-нибудь контору, в очередной раз попытается куда-то устроиться.
4: Да.
3: Куда, расскажешь? Или сразу слушаем?
4: Ну, ты знаешь, я варить яйцо умею, жарить яйцо умею.
3: Можешь шеф-поваром, да, сразу идти?
4: Да, вот, и решил попробовать свои силы, но оказывается... Может быть, я слегка не дорос, но сейчас проверим. Профессия редкая, необычная. Как говорится, если под тебя не подходит вакансия, ты ее придумай.
3: Слушаем.
5: Алло.
6: Алло, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
6: Я повар международный, я хочу бы работать в вашем ресторане.
5: К сожалению, сейчас нет вакансий.
6: Может быть, я приехаю и показать, что умею. Я специалист по русской национальной кухне, африканской кухне, арабской кухне, кухне лилипутов. И главное, я пельменье.
5: Еще раз, какая профессия?
6: Пельменье.
5: Еще раз?
6: Пельменье. Есть шоколадье, есть пельменье.
5: А.
6: То есть ученая степень поварки пельменей.
5: А.
6: Вы слышали про пельмени фьюжн?
5: Пельмени, да, я знаю, но фьюжн нет.
6: Пельмени в соевом соусе из васаби, вот это фьюжн называется.
5: А, я понял.
6: А пельмени с ананасом и сыром с плесенью вы пробовали?
5: Нет.
6: А пробовали пельмени нью?
5: Нет.
6: Сейчас расскажу. Пельмени нью – это голые пельмени. То есть берете пельмень, разворачиваете тесто, и голый пельмень готов.
5: Я извиняюсь, я не хочу сейчас слышать урок, как можно изготовление пельменей. Давайте так делим. Оставьте ваш координат, мы потом сообщаем вам. Мы вам позвоним.
6: Вы точно позвоните? Меня не сливайте.
5: Оставьте, пожалуйста, ваш номер телефона, мне мало времени.
6: А, хорошо, 4-2.
5: 4-2.
6: Да, еще один вопрос к вам.
5: Что это за номер телефона 4-2?
6: Такой номер.
5: Откуда звонить?
6: С Москвы звоню.
5: И есть такой номер 42?
6: А вы ни разу не встречали?
5: Ни разу не встретились с таким номером.
6: Как вас зовут?
5: Жоржи меня зовут.
6: Жоржи?
5: Да.
6: Жоржи, меня зовут Саймон. Я ведущий радио DFM, шоу «Разбудильники» по утрам. Не слышали?
5: Нет.
6: А, не слышали, да?
5: Я не слышал, нет.
6: Ничего страшного, теперь будете слушать. Напоследок, как пельменье, хочу еще посоветовать вам попробовать пельмени с белым шоколадом и черной икрой. Это просто опельменно.
5: Хорошо. Давайте перезвоните в 11 вечером.
6: В 11 вечером, да?
5: В 11, да.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Рэп-прогноз.
2: Yeah, yeah, here we go now.

0: такой. Не душни, лучше окна открой. Погромче разбудилники, давай включи. И от длинного уикенда лови ключи.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 20 градусов, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня в городе пасмурно, небольшой дождь, ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Хочешь достойную зарплату? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию айтишника в Ростове-на-Дону. Академия ТОП объявляет набор на курсы графического дизайна, аналитики, веб-разработчика и тестировщика программного обеспечения. Звоните 310-04-05. 310-04-05. Компьютерная Академия ТОП. Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах Триа Моторс, Добатора 259 и Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в Триа.
3: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов», Соборный 24.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Подожди, это вообще ресторан или вечеринка?
7: Да! 20 июня. Официальное открытие реста-бара «Любовский» на Седова 5. Цирковое представление на грани фола. Ходулисты, художники, кавер-группа, диджей. И все это под открытым небом. А после – открытая кухня, дебош, музыка и ночь внутри «Любовский», где правила уже ни у кого не работают. Седова 5. Городская площадка «Новая земля». Начинаем в 17.00. Когда закончить, подумаем позже. Ресторан «Любовский».
8: Ты же просто зайдешь посмотреть, да?
9: 18+. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
10: Проведите День России в станции «Морской». Бесплатная уха для всех. 5 необычных бассейнов, аквапарк, уютный дом. Домики и вид на море. Станция «Морская». Отдых начинается здесь. 0+.
11: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
12: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: будильники на радио DFM.
1: Сибиди-ба, сибиди-ба, сибиди-ба. О-о-о, хаюшки, D-People. Если вместо работы в голове полный мангал, добавим тебе шашлычное и люля-кебабское настроение в шоу «Разбудильники».
2: Напомним, меня зовут Катя Бодрова.
1: О, я DJ Саймон Черный Перец, Акбалао Мэри Окуланджа.
2: Тот самый Саймон.
1: Уи!
2: Продолжается игра «Разбирайка». Можно запрыгнуть в последний буквально вагон, потому что скоро подведем итоги. А пока заходи в группу ВКонтакте «Радио ДФМ», в наши мессенджеры и максимально смешно расшифровывай аббревиатуру МИКС. М-И-К-С.
1: О, мелодия, из которых стыдно сидеть. Из-за которых стыдно сидит.
2: От кого эта версия?
1: Я вообще не подписался, к сожалению.
2: Виталий Трибунских пишет: матч идет к концу. Свисток. Тематически получилось.
1: А у нас в мессенджере Алиса пишет: мечтай, играя кружки. Кружи, смеясь. А, мечтай, играя, кружи, смеясь.
2: Это что-то ешь, молись, люби, да?
1: Да.
2: Из этой категории.
1: Да.
2: Рустам пишет: музыка играет, Катя спит. Рустам, ну вот зачем ты это делаешь? Меня вообще-то мое руководство тоже слушает. Вот зачем ты меня выдаешь?
1: Кать, ну это же талант.
2: Я могу в понедельник не вернуться.
1: Ну почему? Это талант, умение спать, когда ты реально с голосом работаешь. Это же вообще, это умение, Кать. Так что себя...
2: Сдал меня, в общем, Рустам.
1: Себя дешево не продай. Так. Татьяна пишет: микс, это у нас мессенджер, мысль исчезла, когда спросили. А, ну это с нами всегда тоже происходит.
2: Регулярно, просто регулярно. Мечты исполняются крайне случайно. О, вот такая версия.
1: Такое тоже бывает, да. А так как тебе музыкальный источник кофейного счастья? Это тоже Катя, она же властелин вообще кофе. Или властелина кофе. Что сегодня в бак заливала?
2: Сегодня капучинка.
1: Капучо.
2: На фундуковом или на фундучном?
1: Ну,
2: мы еще не определились.
1: Либо как бариста, либо как все. То есть баристы говорят на фундучном.
2: На фундучном. А я видела коробку с молоком, там написано на фундуковом. Фундуковое молоко.
1: Да, фундуковое — это как раз более литературное. То есть...
2: Ребят, вы в каком лагере? В фундучном или фундуковом? Сообщите, пожалуйста.
1: Лучше спроси, а как бы написал Пушкин? Точно на фундуковом?
2: Этого мы уже не узнаем.
1: А, ну да.
2: Группа ВКонтакте под последним постом, также в наших мессенджерах, в личке в том числе. Кроме того, кроме игры «Разбирайка», можно оставить заявку на пробушку. Как тебя зовут? Где ты живешь? Кого, как думаешь, сегодня стоит разбудить?
1: Да, а в мессенджере тоже сделай симметрично. А то есть разбушку заказывай поздравление с днем рождения и заказывай кофе на фундуковом.
2: Или на фундучном.
1: Это неправда. Мы кофе не продаем, но у нас крутой мерч, а через несколько минут уже начнем с пробушкой. Так что пиши. А это шоу «Разбудильники» на фундуковом.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Это шоу «Разбудильники» на радио DFM. Здесь Катя Бодрова.
2: Я диджей от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Агбалаомер и Окуланджа.
1: Который предложил не так давно предположить, а как бы Александр Сергеевич Пушкин высказался, фундуковое или фундучное молоко?
2: Точно фундуковое молоко.
1: Точно фундуковое, потому что это грамотно. А фундучное — это простонаричие, как мы выяснили.
2: Да, баристы придумали, да.
1: Может, пойдем дальше?
2: Звучит потрясающе, но мы решили пойти дальше до того, как начнем про Пушку. Так, если бы Александр Сергеевич Пушкин написал бы про фундуковое молоко.
1: Как бы это могло звучать? Жара и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный, пора, красавица, проснись, окстись, возьми себе и мне кофе на фундуковом молоке.
2: Браво, браво!
1: Так, твоя версия.
2: Я вас любил, любовь еще быть... Нет.
1: Может.
2: Я вас любил. Фундуковое молоко еще быть может. В душе моей угасла не совсем. Но пусть фундуковое молоко вас больше не тревожит. Я не хочу печалить ничем. Я любил. Но я вас любил. Фундуковое молоко. Безмолвно и безнадежно.
1: Как дай вам Бог любимым быть другим.
2: Фундуковое молочко.
1: Ой, ребят, говорим правильно. На фундуковом.
2: Да.
1: И читаем классиков.
2: Иногда на умном, на пушкинском. Ладно, ну что ж, порадуем людей, которые уже оставили заявки.
1: Давай.
2: На пробушку.
1: Мы устроим пробушку.
2: Ты где читаешь?
1: Я в группе ВКонтакте Радио DFM, а ты?
2: А я на фундуко... Нет, я в мессенджере. На фундуковом, господи. Так, Игус пишет. Разбудите, пожалуйста, мою зарплату. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А то она спит и не хочет ко мне приходить. А, 10 число же было недавно, да?
1: Ну, у всех по-разному.
2: А, да, точно.
1: Мы синхронизировали ведь всего в этом плане.
2: Точно. Бро, поверь мне, она будет. Так что все будет хорошо.
1: Зарплату будешь?
2: Будет, да. Мы зарплату поднимать не можем, зато настроение можем. Так, ну что ж, с приходом футбола сегодня ночью есть трек, который часто вообще играют на стадионах. Вот так, как она звучит.

0: Доброе утро, разбудильники. Четверг, сокращенный день. Работать совсем не хочется. Разбудите моих коллег. Ксюшу, Олю и Витю. Привет из Тольятти от Виктории.
1: О, Виктория, включи тусовку. Тольятти.

0: предпесня, вот скиньте мне, я поставлю. Просто я взял вот ВВВ, потому что вот про Тольятти не нашел песни.
1: Не нашел?
0: Угу. А у вас есть песни про Тольятти?
1: Нет. Я думаю, что нет.
0: Но, ребят, если будете, киньте мне, пишите как бы в личку, вот я поставлю. Окей. Ну что же, а что у нас дальше в мессенджере? Вот Вадик пишет. Доброе утро, разбудилники, разбудите моих коллег Бориса и Серегу. Т-800, это терминатор, кто не знает. Нужно работать быстро-быстро, а не так вяло.
1: Саймон, Катя, доброе утро. Длинные выходные впереди. Ура! Разбудите, пожалуйста, чем-нибудь, как всегда, зажигательным. Всем классного дня. Желает сладкая парочка. Алексей и Маргарита из Москвы.
0: Тогда что-то около футбольного. Поехали. Сегодня начинается чемпионат мира. Если кто еще не в курсе, сегодня ночью ждем первый матч.

0: ты хочешь сказать Оле? Что?
1: Я, кстати, не знаю, что такое Оле. Типа, давай, да. А, ты имеешь в виду... Машина.
0: Имя.
1: Оля, весь стадион хочет тебе что-то сказать. Оля.
0: Представляй, Оля всякий раз. Да что? Что вам нужно?
1: А ты заметила, как парни уже начали себя вести хорошо со своими дамами за три недели?
0: Поверь мне, заметила.
1: За месяц, чтобы не мешали нам потом смотреть футбол.
0: Чтобы отпускали на футбол. Да, вы хитренькие жуки.
1: Ну что ж, поиграем, Скат?
0: Финал. Итоги игры «Разбирайка» подведем совсем скоро, но есть еще возможность оставить смешную расшифровку аббревиатуры «МИКС». Отправляйся в группу ВКонтакте под последним постом, в наши мессенджеры или пуляй в личку. Скоро наградим.
1: Да спрыгай в последний вагон.
0: Спрыгай.
1: А, не так говорю.
0: Прыгай наоборот.
1: А, вот как. Понял. Ну что ж, это шоу «Разбудильники». Дорогой, дорогая, включи...

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
7: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
6: Обслуживаться у вас можно?
7: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: Citroen.
1: Потому и не кусают.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавейл F7» от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации «Имя Учеха Плюс». Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля «Хавейл F7» 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Хавейл Сити» на сайте хавейл.ру. 13+.
5: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
6: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
7: Помогите найти зубастого продажника.
8: Мне очень нужен четкий программист.
9: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
10: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
3: Right now. А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Разбирайка. Разбирайка.
2: Мама сей, мама са, мама куса. Салютос, дитусовка. Если расшифруешь слово рай, R-R-A-I, краткая, как работа? А, извините, значит, лжепятница уже внутри тебя. Бодро пожаловать в антигрустин шоу «Разбудильники». Напротив меня позитивчик Катя Антигрустинова. Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Сейчас разбирай-ка, игра, где ломаем аббревиатуры полностью. Ну, шутка, наверное, с тобой эры. Ты с той эры, да?
3: И с той, да. Разбирай-ка, да, друзья. У нас сегодня такая аббревиатура была. МИКС, М-И-К-С, как максимально смешно ее расшифровать. С таким вопросом мы к вам обратились.
2: В мессенджере пишет Алексей: муж ищет курицу. Сожрать.
3: Сожрать?
2: Да.
3: А, мужик из колхоза сбежал, пишет Валерия.
2: О, прикольно.
3: Отправляемся на поиски.
2: Вау, а колхоз из него убежал или нет?
3: Есть... Вот это хороший вопрос. Как говорится, девушку из деревни вывести можно.
2: Ой, да уж. Моби 3 пишет: маленький индеец купил снегоход. Вау, слушай, как сюжет кино, да? Маленький индеец купил.
3: Я представила в этой роли Джеки Чана.
2: Правда, Джеки Чан, конечно, не индиец, но ну ладно.
3: Так, что еще? Малышка исчезла в кромешном сне.
2: Ух ты, вообще все как будто название фильмов, на самом деле. Так, что у нас еще есть? Татьяна пишет: мысль исчезла, когда спросили. Ну, с кем не бывает.
3: Это такая жизненная ситуация. Вот, мне нравится. Могу испечь котлету, сидя.
2: А ты сидя можешь?
3: Кстати, могу.
2: Да?
3: Вот когда реально устаешь, можно присесть, чтобы не стоять, не ждать, пока она дожарится.
2: Кто готовит сидя, тот и лежа может, ты понимаешь? Слушай, что тут еще было? Александр присылал довольно интересное сообщение. А так, а меня интригует крутой сэндвич.
3: Интригует сэндвич?
2: Да. Ну, сейчас уже бурликает желудок.
3: Мне нравится послание от Алексея Тарасова. Оно заставляет все это представить. Маленький индюк кружит собаку.
2: Тоже название
3: фильма. Ситуация в деревне.
2: Джуманджи вообще, час 20.
3: Обычная деревенская ситуация, я тебе говорю.
2: А мартышка изящно крадет сумку. Тоже, кстати, неплохо. Александр тоже прислал.
3: Ну, я победителя выбрала. Зовут его Алексей Тарасов. Про маленького индюка и собаку.
2: Да?
3: Про эту дружбу.
2: Это продолжение, как это фильм-то, где... Симба.
3: Король Лев.
2: Король Лев. Там же Тимур и Пумба. Вот здесь...
3: Они индюк и собака.
2: Собака.
3: Такая странная дружба. Лёша, скоро тебе напишем, как ты заберешь подарок.
2: Это один подарок, да, у нас на площадке...
3: ВКонтакте, в группе Радио ДФМ.
2: А в мессенджере мне очень сложно, поэтому я, наверное, нигерийскую считалочку буду использовать.
3: Ну, давай.
2: Для выбора победителя. Татьяна! Микс! Эта мысль исчезла, когда спросили.
3: Вот, у нас один такой кринжовенький вариант, а другой – жизнь.
2: Вот почему ЕГЭ не сдали, да.
3: Поздравляем вас и отдаем фирменный мерч от Радио ДФМ.
2: Разбудил меня!

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему Аня – это Анна, а Ваня – это не Ванна?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове 23 градуса тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет переменная облачность. Температура воздуха составит около 26 градусов тепла. Ветер юго-восточный, 4 метра в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Новый кроссовер JQ J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым JQ J6 в дилерских центрах Trio Motors. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. JQ J6. Ваше новое путешествие начинается в Trio Motors.
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан «Роковарня». Роколов. Соборный, 24.
0: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.
8: Проведите День России в станции Морской. Бесплатная уха для всех. 5 необычных бассейнов, аквапарк, уютные домики и вид на море. Станция Морская. Отдых начинается здесь. 0+.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Старый новый трек. Шоу «Разбудильники» на радио DFM. Хочется, конечно, отправиться вперед в будущее, потому что там прекрасные выходные. Но ненадолго, наоборот, переместимся в прошлое. Сядем в наш драндулет времени, который уже подогнал Саймон. И откопаем оригинал популярного сегодня хита.
2: Кстати, слово «драндулет» все знают, да? В России, да?
1: Да, да.
2: Ну, то есть это типа...
1: Многие на нем и ездят.
2: А, то есть старая тачка, да? Скажу. Правильно, да? Окей. Да. Окей. Ну что же, сегодня в нашем путешествии во времени, на нашем драндулете, или в нашем драндулете, найдем произведение, которое возвращается так же неожиданно, как бывшие. По пути мы слушаем два ремейка с использованием этого сэмпла, а потом оригинал. Первый ремейк — это трек 2026 года — Alan Walker, Isabella Melkman и Catherine O'Ryan. Broken Strings. Слушаем и обсудим.

0: Я уже чувствую, да. Катя уже в облаках, белогривый,
1: на-на-на. Лошадки. Я очень люблю эту песню. Всегда меня очень трогает до глубины души все версии этой композиции. И мы скоро доберемся до того, где я услышала эту песню впервые.
0: Окей. А следующий трек, где всплывает этот знаменитый сэмпл, дебютный сингл рэпера Exhibit. Да-да-да, тот самый Exhibit, который в передаче «Тачка на прокачку» засунул телевизор туда, где его не просили. Так, называется трек «Папарацци» 96-го года выпуска. Как раз наверняка о нем сейчас Катя скажет позже, да? О! Красота, лепота.

0: Спасибо, это композиция, которая напоминает мне, как важно досмотреть «Сопрано», который не остался буквально последний сезон. И эту песню именно в версии «Экзибита» я услышала, ну, это практически в...
1: Это первый сезон, шестая серия.
0: Насколько точно, да.
1: Я потом уже их пересмотрел.
0: И в самом конце, там, одна из самых важных серий.
1: Напряженный вообще момент.
0: Напряженная, да. И звучит именно эта песня, и она до мурашек тебя пробирает просто.
1: И после, кстати, того, как эта песня прозвучала, ты поняла, что всем хана.
0: Да, скоро всем хана. Что все.
1: Ну что же, тогда в каком году вышел оригинал? Подсказка. Тогда в России в тренде были произведения Петра Чайковского и Александра Бородина. Еще подсказка?
0: Подсказка еще.
1: Это конец 19 века.
0: А еще?
1: 1800.
0: А еще?
1: 80.
0: Первый.
1: Добавь 6.
0: 87-й?
1: О, браво! Гад, но у тебя интуиция
0: скажи,
1: вообще.
0: Вот все говорят, существует ли женская интуиция? Вообще. Существует.
1: Гад, дай поносить вообще. Интуиция просто богата. Ну что ж, да, в 1887 году этот композитор написал этот композицию написал композитор французский Габриэл Фарье. Называется «Павана». А «Павана» — это вид такой танец. Вот такой медленный танец.

0: Всех уложили спать.
1: Нет, всем накинули идею, что прекрасно было бы в эти выходные отправиться в консерваторию, например. О. Насладиться музыкой классической.
0: А если его быстрить, как будет? И быстрее не стало.
1: А потому что не нужно портить такие работы, как это. Слушай, спасибо тебе большое. Я плакала на всех трех песнях. Спасибо тебе, конечно. Сижу, рыдаю.
0: То есть на Габриэл Фурье и заканчиваем. То есть называется Павана, да, если будете искать, Павана. Это и танец, и даже музыка. Все в одном.
1: Откопали оригинал в рубрике «Старый новый трек».
0: Оригинал круче, чем копия.
1: Как правило, да.
0: Это трек моего друга.
1: Да?
0: Ну что ж, спасибо за внимание на этой паванской ноте. Или паванаской ноте. Мы уходим. Это шоу «Разбудилники». Мы тоже умеем тусоваться под классику. Ууу, yeah.

0: будильники на радио DFM.
1: Реклама. Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня. Шашлык Лента Фреш из свиной шеи в брусничном маринаде. 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
4: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ. Формула Сай.
1: Формула Сай. Формула Сай. Формула Сай погружает нас в мир Формулы-1, рассказывает про секущие гонки и делится фишками формулы. Говоря, короче, простым языком, объясняет нам про спорт, который я только мечтаю увидеть, тот самый Саймон.
2: О, я фанат Формулы-1, вообще, даже с тех времен, когда динозавры еще ходили по Москве. Шучу, конечно. А так, завтра, да, начинается гоночный уикенд на трассе Барселона. А сегодня знакомлю тебя, Дина Род, с невероятным спортом Формула-1. Ну что ж, 13 мая Формула-1 исполнилась 76 лет.
1: Ого!
2: Да, вообще дедушка.
1: Дедушка.
2: Да. И для тех, кто не в курсе, слово «формула» в названии «Формула-1» означает регламент или набор обязательных правил для машин и гонок. А цифра «1» подчеркивает, что это наивысшая категория автоспорта, а не плюс один в списке фейс-контроля. Да.
1: Вот как интересно, вот в спорте, например, да, у нас есть разные категории, и наоборот, ты круче, если у тебя третья, по-моему, категория. Ну, здесь как?
2: Здесь один, да, Формула-1.
1: Это самый крутой.
2: Да, есть Формула-2, вот, а это уже более младшая, больше, это младшая серия, и так далее. И есть, ну, другие гонки, 24 часа Лиман, но это совсем другая серия. А это, ну, кольцевая серия, то есть кольцевые серии гонок. Формула-1 самый-самый-самый топ. Ну, что ж, теперь три интересных факта о Формуле-1. Факт один. Как ты думаешь, Кат, за всю историю F1 сколько российских пилотов выходили на старты? От 1 до 5.
1: Не знаю. 1.
2: Нет, а если чуть больше?
1: 2.
2: А если чуток больше?
1: 3.
2: Так, окончательный ответ?
1: 5.
2: 4!
1: Прикинь!
2: Ты умудрилась, да?
1: Я удивляюсь тому, почему мои лотерейные билетики не выигрывают. Может быть, поэтому.
2: Так, назову их имена по мере появления в спорте. Виталий Петров, он самый первый. Данил Квят, Сергей Сироткин и Никита Мазепин. 4 российских гонщика. Вот, да, браво, браво.
1: Мировое признание.
2: Так, факт номер 2. Катя, как ты думаешь, сколько примерно стоит современный болид Формулы-1?
1: Давай, по той же схеме идем.
2: Да, по той же схеме, скажем, от 10 до 20 лям.
1: 10?
2: Долларов. Такие болиды есть, да, возможно, да. А если чуть больше?
1: В среднем?
2: В среднем, да.
1: Что, чуть больше? Ты же сказал от до.
2: От 10 ты считаешь, да?
1: Да?
2: Правильно. Так, современный болид Формулы-1 оценивается примерно в 15, ну, от 15 до 20 лямов баков.
1: Вау.
2: It's unbelievable. Crazy, да?
1: Mm-hmm.
2: И последний факт на сегодняшний день. Факт номер 3. Из-за перегрузок, постоянной концентрации и жары, напоминаю, что внутри болида Формулы-1 около 60 градусов.
1: Да ты что?
2: Да. За гонку пилот может потерять до 4 килограмма веса.
1: Девочки.
2: Прикинь.
1: Не тем спортом мы занимаемся. Отправляемся на гонки.
2: Зачем тебе такой дорогой фитнес? Недорого слишком. Нет?
1: Ну, оно того стоит.
2: Да, это называется ешь, гоняешь и худеешь.
1: Ешь, гоняешь, худеешь. Спасибо за лучший фитнес-идею.
2: Спасибо за внимание. Но смотрите Формулу-1 и слушайте радио DFM.

0: лови ключи!
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове 23 градуса тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет переменная облачность. Температура воздуха составит около 26 градусов тепла. Ветер юго-восточный, 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Ты слышала новый хит? Нет? Тогда включаю.
6: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
7: Заезжай сегодня.
8: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не открыто. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат, низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
11: Лето берет старт на Грибном канале. 14 июня состоится новый беговой проект «Южный ветер». 4 дистанции вокруг Грибного канала. Выбирай достойную тебя. Каждый финишер получит эксклюзивную медаль. 14 июня стартуем вместе и обгоняем ветер. 6+.
12: Подожди, это вообще ресторан или вечеринка?
13: Да! 20 июня. Официальное открытие реста-бара «Любовский» на Седова 5. Цирковое представление на грани фола. Ходулисты, художники, кавер-группа, диджей. И все это под открытым небом. А после – открытая кухня, дебош, музыка и ночь внутри «Любовский», где правила уже ни у кого не работают. Седова 5. Городская площадка «Новая земля». Начинаем в 17:00. Когда закончить, подумаем позже. Ресторан «Любовский».
14: Ты же просто зайдешь посмотреть, да? 18+.
15: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня мы доказали, что можно тусоваться под классическую музыку. Саймон узнал, что такое Алла Верди.
2: Алла Верди. Ой, сейчас я узнал, но сейчас уже забыл.
1: Какая-то ответная реакция. Проставится.
2: Ответная зиба-зиба, да?
1: А я выяснила, что удачный способ похудеть – это, конечно, гоночный болид. Поэтому, если нас слушает гонщик «Формулы-1», давай худеть вместе.
2: Так, знаешь, что мы с тобой потом сделаем? Я тебе фотки покажу всех гонок сейчас, гонщиков сейчас, и ты выберешь фаворит, и чтобы понять, кого за кого дальше будешь болеть.
1: Хорошо. Вот. Ну, как бы сказал великий поэт, возьми себе и мне кофе на фундуковом молоке. На этом у меня Катя Бодрова, и все.
2: Окей. А я брат от другой мамы, диджей MC Саймон, черный перец, Акбалаоми, Рио Коланджа. На сегодня все! На этой неделе все! До понедельника все! Все, ладно. Желаю отличной финансовой подушки и наволочки. И отличных шашлиндосов. И шашликаторов.
1: Зиба-зиба.
2: Зиба-зиба. От всего сердца черного перца. Везде я DJ MC Саймон, латинскими буквами в соцсетях. Желаю, все, я все пожелал. Значит, остается поцеловать тебя и сказать «люблю, не могу».
1: У нас на этом
2: все.
1: Но тусовка продолжается.

0: Музыкальный диджей и продюсер Airbox и один из самых, мне кажется, освежающих треков этого лета Graceland послушали на Radio FM. Вот я бы сейчас не отказался от того, чтобы оказаться где-нибудь на пляже, у воды, рядом шезлонги, песок. Не, ну слушайте, безусловно, я понимаю, что если включить кондиционер, поставить морской диффузор, я не знаю, закрыть глаза, то можно представить такую картину. Но мне бы хотелось по-настоящему, чтобы все прочувствовать, чтобы все это было прям, ох, как вот прям кожей все. Да-да-да. Короче говоря, всем отдыхающим от меня привет, от меня Тимур Белов. Я мечтаю просто оказаться на вашем месте. Ну а тем, кто уже работает, тоже вам большой привет. Мы, помните, работающие люди, мы тарзаны, тарзаны каменных джунглей. И так тоже можно прокричать в офисе. А еще можно и даже нужно попробовать послушать шоу Юли Паго сегодня вечером.
1: Каждый будний вечер на Радио Дефа.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show.
2: On DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: Ой, слушайте, я вам сейчас дам лайфхак, ребят. Вот честно, когда вы уезжаете в отпуск, что нужно сделать, чтобы не думать о том, я выключила, я вытащила из розетки, я окно закрыла, боже, я не закрыла или закрыла.
1: Шоу с естественным интеллектом.
2: Вы берете телефон, включаете видео перед тем, как выйти из квартиры, и проходите со своим телефоном на видео всю свою квартиру. И тогда, когда у вас будет очередной приход тревожности, вы просто посмотрите на видео, вытащили вы из розетки, например, что-нибудь или нет.
1: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Паго на радио DFM. Реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах, акций, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
5: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Кализа.
6: Акведы.
7: Выбраны.
8: Документы для регистрации ИП.
7: Готовы.
9: Фантастика.
10: Счет, бухгалтерия.
11: Подключены. Поехали.
12: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк. Точка».
13: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
14: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
16: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
17: богатстве? Столько условий!
18: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
19: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
20: Я в панике. Доллары забыла купить.
18: Зачем доллары?
20: А как за границей платить?
18: Плати по миру.
20: Как?
18: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
20: Ага.
18: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП,
6: Теперь привяжи Apple или Google Pay.
20: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да, а также Booking и подписки. Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара». А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: четвергам всем абсолютно, кто слушает Радио ДФМ. И, внимание, новость, которая посвящается любителям кошечек. Выяснилось, что домашние животные, вот именно эти домашние животные, ложатся на ноутбуки и другие гаджеты не ради тепла, не ради того, чтобы согреться, а чтобы показать свою власть. Все дело в запахе человека и привычке животных охранять свою территорию. Так вот, клавиатура очень сильно пахнет хозяином, потому что пальчиками пользуемся. Поэтому кошка садится именно на нее и трется, чтобы оставить свой запах. Вот таким образом она показывает, что человек принадлежит ей. Понимаете, кто хозяин? Ну, мило, и в то же время не стоит забывать, кто хозяин, кто царь в твоей квартире. Человек. Ты просто покупаешь корм и туалетный наполнитель. А, еще при этом не забываешь его менять. Вот и все. Вот и все твои функции. Человечище.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове 24 градуса тепла, переменная облачность по данным Яндекс.Погоды. Сегодня днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 26 градусов тепла. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
4: Технологии не стоят на месте. И ваша жизнь тоже. Пришло время перезагрузки. Обменяйте свой автомобиль с пробегом на современный технологичный «Джили» по программе «Трейдин» на выгодных условиях в «Триам Моторс». «Джили» — это инновационное решение, стильный дизайн и впечатляющая надежность. А если хотите двигаться в ногу со временем и заботиться об экологии, выбирайте новый гибридный «Джили» «Триам Моторс». Ростов-на-Дону, Текучева, 350А.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
3: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
5: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно – роскошь. Мы сделали это нормой.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
8: Слышал, в застолье сейчас розыгрыш?
9: Да. Поел на сумму от 1000 рублей. Заполнил анкету. И ты в игре.
8: А что можно выиграть?
9: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5 тысяч бонусов на карту лояльности. Участвуй. Лови удачу в застолье.
10: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информация об организации, ее правилах, количестве подарков, сроках месте браки, получения уточните у сотрудников столовых.
11: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный». Готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
12: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

listening till I can get my satisfaction.

0: слушали One Republic on the Right Moves на Radio DFM. Мне бы сейчас совершить перемещение, знаете, в пространстве и оказаться рядом с кофемашиной. Но это позже, это буквально через пару минут. А пока, пока предложение, от которого вы точно не откажетесь. Особенно это касается тех, кто очень хочет поиграть. Готовы?
1: Играй!

0: пинг-понг принимайте участие. Звоните 8495-956-1012. Будьте первым, поиграем. И подарки, разумеется, тоже будут, без них не обойдется.
1: 30 лучших треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в ДФМ. Топ 30.
2: ДФМ Топ 30. ДФМ.
1: Реклама.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались?

прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.

0: Сберкар.
1: Потому и не кусают.
2: Детская Сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
3: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.

0: июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: А дальше тусовка
7: on DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: На DFM. Совершенно верно, та самая игра, в которой нам, собственно, не понадобятся ракетки. Все тут у нас словесно, словесный пинг-понг. И сегодня в нем принимает участие Марсель, помощник машиниста из Питера, и также Владимир, ведущий инженер из Новосибирска. Эти ребята присоединяются к моей компании. Привет, доброго дня желаю вам. Марсель, Владимир.
1: Привет всем.
0: Привет, голоса жизнерадостные. Ну, сегодня четверг, словно пятница, финал рабочей недели. Я вас с этим поздравляю. И скоро, вполне возможно, кого-то из вас буду поздравлять с победой. Но прежде, давайте, ребят, я вам, ну, так, на всякий случай, напомню, чем мы будем заниматься. Ну, чтобы освежить. Ничего страшного или не надо освежать?
1: Да, хорошо.
0: Хорошо, согласны. Участники этой самой игры по очереди говорят слова на определенную тему, при этом каждое следующее слово должно начинаться на последнюю букву предыдущего. И выиграет тот из вас, кто последним даст свой ответ до специального сигнала. Сигнал, запомните, как он звучит. И, собственно, он может прозвучать в любой момент. А теперь давайте разбираться с поводом. 284 года назад была изобретена кухонная плита, и тема пинг-понга по этому случаю будет очень простой и понятной. Вкусной, я бы даже сказал, кухня. Так называется тема и ваши ассоциации. Марсель, ты начинаешь, и первое слово будет от тебя. Время пошло. Желаю удачи вам, ребята.
1: Да, хорошо, сковородка.
0: Угу. Владимир, буква А.
2: Апельсин.
0: Апельсин, сказал он. Владимир, тебя очень плохо слышно. Возьми, пожалуйста, телефонную трубку в руки, не говори на громкой связи. Апельсин, буква Н.
1: На Н. Нож.
0: Нож, разумеется, буква Ж.
2: Жареная рыба.
0: А, существительное.
2: А. Желудь.
0: Желудь, кухня.
1: Желудь на Д.
0: Не, ну подождите. Ну ладно, Д, давай. Мы спросим, почему желудь.
1: Так. Дыня.
0: Эх. Чуть-чуть. И успел бы, но нет. Марсель, давай так. Если Владимир обоснует, почему именно желудь и кухня, то он одержит победу. Если нет, то победа достанется тебе. Владимир, почему желудь у тебя ассоциируется именно с кухней?
2: А, потому что именно на кухне для хрюшек готовится любимое блюдо ихнее.
0: У тебя хрюшки есть?
2: Да, есть. У сестры есть, у меня
1: как белка из ледникового периода.
0: Нет, интересно теперь, интересно, Владимир, кого называют хрюшками? Или настоящих хрюшек? Ой, это мило. Они прям желуди, ты прям на кухне все это варишь им?
2: Ну, у сестры, да, на летней кухне это варится.
0: Очень круто. Марсель, как тебе такое оправдание?
1: Да, устраивает.
0: Меня тоже устраивает, потому что... Хрюшек мы все любим. Владимир, ты уходишь с подарком. Получаешь у нас фирменный мерч ради DFM. Я тебя от всей души поздравляю, молодец.
2: Спасибо, ура.
0: Ну и с пятницы. Такой у нас сегодня четверг. Пятничный получился.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове 24 градуса тепла, переменная облачность по данным Яндекс.Погоды. Сегодня днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 26 градусов тепла. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям: программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
2: Легенды Дона на тарелке. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный 24.
3: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Папа-пап приглашает провести выходные громко, вкусно и атмосферно. 12 июня. Ночь танцев, музыки и отличного настроения. Диджей и ведущий ждут тебя в 22.00. 13 июня в 23.00 на сцене кавер-группа «Перепой». Любимые хиты, мощная энергетика и песни, которые знает весь зал. «Папа-пап». Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7-988-990-10-11.
6: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
7: Окошкина.
8: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
9: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
10: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

радио DFM.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов. Радио ДФМ.

накину худи, прыгну в М5, макан на всю и ветер дует, пока ты где-то там по барам жмешь другую.

0: В Ростове 26 градусов тепла, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем облачно, с прояснениями. Возможны небольшие осадки, до плюс 26. Ветер восточный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Реклама. Шмина газ до упора. Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрываем асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
3: Окошкина.
4: Место, где вкус – это характер. Ресторан «Раковарня» Роколов. Соборный, 24.
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
6: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
7: 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов, встречай! Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города, 12+.
8: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Ты слышала новый хит?
11: Нет.
10: Тогда включаю.
12: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
13: Заезжай сегодня.
14: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
15: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
17: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
18: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: В Ростове 26 градусов тепла, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем облачно, с прояснениями. Возможны небольшие осадки, до плюс 26. Ветер восточный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
2: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.

0: Галаксину. Я же говорю, чувством ритма у этих ребят все точно в полном порядке. Отбивают, причем всегда попадают удачно. В студии на работу как-никак. Кунгс на радио DFM. А ведь у этого трека Galaxy есть шансы на этой неделе стать номером 1 в DFM Top 30. Поэтому, дорогие друзья, делайте свои ставки, заодно голосуйте на сайте dfm.ru или в нашем фирменном мобильном приложении. Оно вам точно понравится. Если еще не успели загрузить, обязательно это сделайте. И, между прочим, впереди у нас еще один трек, который пару недель назад, если я не ошибаюсь, тоже добирался до первой строчки DFM Top 30. Называется он New Religion, и я думаю, что вы уже и без моей помощи прекрасно догадались, кто это будет. Ох, замечательно, красавица Биби Рекса вместе с ней Faithless. Послушаем через минуту.
1: Реклама.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
1: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
2: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
1: Right now.
8: А теперь тусовка.
1: On DFM.
8: DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: эта новость, которую я сейчас буду делиться, да, я понял одно, что я хочу, чтобы мне тоже помогали выполнять домашние дела. Вот бывает лично у вас такое, когда вы начинаете убираться там, я не знаю, дома, пылесосить, например, а потом неожиданно после этого, вот когда во время процесса прям видите пыль на полке, бежите быстренько за тряпкой в ванную комнату, чтобы потом эту пыль протереть. А когда протираете эту пыль, видите, что у вас грязные окна, начинаете мыть их, и вот таким вот образом вы как бы делаете все, но в итоге вы делаете ничего. Так вот, к чему это я? В Нидерландах действует необычная программа для людей, у которых проблемы с концентрацией. Если человеку сложно справиться с домашними делами, потому что он все время переключается с одного дела на другое, он может обратиться за помощью вот к такой службе. Специально обученный человек будет поддерживать порядок дома, заниматься уборкой, стиркой и другими бытовыми делами. А вот интересно, если на работе тебе сложно сконцентрироваться, можно кого-нибудь позвать на помощь, а? Хотя в конце рабочей недели это нормальное состояние. Ну, как мы там обычно говорим, ничего страшного. В понедельник все доделаем.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове 26 градусов тепла, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем облачно, с прояснениями. Возможны небольшие осадки, до плюс 26. Ветер восточный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
4: Технологии не стоят на месте, и ваша жизнь тоже. Пришло время перезагрузки. Обменяйте свой автомобиль с пробегом на современные технологичные «Джили» по программе «Трейдин» на выгодных условиях в Триа Моторс. «Джили» — это инновационное решение, стильный дизайн и впечатляющая надежность. А если хотите двигаться в ногу со временем и заботиться об экологии, выбирайте новые гибридные Джили. Триа Моторс. Ростов-на-Дону. Текучева 350А.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
3: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
5: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно – роскошь, мы сделали это нормой.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
8: Проведите День России в станции «Морской». Бесплатная уха для всех. 5 необычных бассейнов, аквапарк, уютные домики и вид на море. Станция «Морская». Отдых начинается здесь. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: Я, Тимур Белов, появился тоже не случайно. Во-первых, хочу, конечно, от всей души вам пожелать хорошего продолжения этого четверга. А еще хочу подвести итоги квиза. Ну, так как эта рабочая неделя у нас коротенькая, понятное дело, то, что не в пятницу мы будем подводить итоги и выбирать лучшего участника, а именно сегодня, в четверг. Поэтому, дорогие друзья, звоните 8495-956-1012. Это номер, собственно, прямо сейчас вы можете набирать уже смело. Я надеюсь, именно вам сегодня повезет, и вы попадете в тот самый момент, когда линия будет свободна. Я сниму телефонную трубку, поприветствуем друг друга, а потом поиграем и подарочки тоже успеем раздать. Еще раз номер 8495-956-1012. Набирайте как можно быстрее. Желаю вам удачи. Ну а вот что будет вечером сегодня.
1: Каждый будний вечер на радио Дефа.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show
2: on DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: Можно написать на листочке свое самое-самое заветное желание. Самое главное – это посыл. Вы должны действительно этого хотеть, представлять и чувствовать себя так, как будто бы это желание уже исполнилось. И вы, вот, например, сидите не здесь, а лежите в шезлонге на Мальдивах.
3: Ну, зачем Мальдивы? Давайте что-нибудь покруче возьмем. Геленджик.
1: Шоу с естественным интеллектом.
2: Да, действительно, Геленджик и Сочи мне не по карману. Мама Мальдив, вы хотели вот узнать эту правду? Спасибо.
1: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пако на радио DFM. Реклама.
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
5: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная.

0: Натуральная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Всем параметрам.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия» ООО РВБ ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: DFM. Потому что радио DFM.

0: меня, Тимур Белова. Всем огромный привет. Это квиз. Будем подводить итоги этой короткой рабочей недели. Я напомню, что в квизе принимали участие Роман, Владислав и Александр. У Романа 3 правильных ответа, у Владислава такой же результат, и у Александра 1 правильный ответ. Ну, соответственно, сегодня за команду тех людей, которые претендуют на то, чтобы стать лучшими участниками квиза, будет отдуваться Владислав. Он находится со мной на связи. Владислав, Санкт-Петербург. Привет.
1: Привет, привет.
0: Владислав, Рома тоже виртуально находится рядышком и тоже болеет, разумеется, и за себя, и за тебя. Ну, посмотрим, получится ли у вас сегодня стать лучшими участниками квиза, но у вас появился очень сильный конкурент. Это Игорь. Почему я говорю сильный конкурент? Потому что он работает учителем математики из Кемерово. Игорь, привет, доброго дня, здравствуй.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Серьезно, такой парень. Владислав, какие у тебя пожелания будут перед игрой Игоря?
1: Желаю ему, конечно же, выиграть, но не в этот раз.
0: Хорошее пожелание. Игорь, принимаем?
2: Да, куда деваться?
0: Куда деваться, хорошо.
1: Победить достойнейший.
0: Я абсолютно с этим согласен. Владислав, оставайся на связи, считай количество правильных ответов, потом мне поможешь все подсчитать, соответственно. Ну, а Игорь, я тебе от своего сердца, от своего лица желаю исключительно удачи и спрашиваю, ты готов?
1: Да.
0: Но в таком случае твоя минута начинается прямо сейчас. И, внимание, первый вопрос. 11 июня отмечается день поиска новой звезды. А как называется звезда, которая находится в центре нашей Солнечной системы?
2: Сириус.
0: Солнце, разумеется. За какое время свет доходит от Солнца до Земли? За 8 секунд 20 секунд или за 8 минут 54 секунды?
2: 8 секунд.
0: 20 секунд или 54 секунды? 8 минут 20 секунд или 8 секунд 54 секунды? Какой вариант выбираешь?
2: 54.
0: Хорошо, принимается, и это неправильный ответ. Много времени потеряли на этом вопросе. День пиццы Маргарита. Какой красный ингредиент в этом блюде символизирует цвет итальянского флага?
2: Маргарита. Помидор.
0: Помидоры, томатный соус. Правильно. Как называется пицца, в состав которой входят кусочки ананаса? Ее еще не любят итальянцы, терпеть не могут ее просто.
2: Табаско.
0: Гавайка. Ладно, принимается. Британский актер Хью Лори 11 июня отмечает день рождения. Послушай фрагмент и скажи, что за сериал с его участием. Внимание сюда.
3: Доктор Хаус, я вас не увольняю лишь ради больницы, потому что ваша репутация еще чего-то стоит.
0: Это правильный ответ, доктор Хаус. Это был последний вопрос, который я успел задать. Ох уж это солнце, ох уж этот свет.
2: Ну да, плоховато слышно было, ошибся.
0: Да я понимаю, Игорь, ну если бы ты был физиком, я думаю, что даже вот плохая связь, в любом случае ты бы дал правильный вариант ответа. Свет от Солнца до Земли доходит за 8 минут 20 секунд. 20 или 54, вот между чем нужно было выбирать. Итак.
2: Да, я скорость света знаю, но не знаю расстояние.
0: Ой, скорость света там вообще, я боюсь даже представить и произнести эту цифру. Вот так только могу это описать. Владислав, сколько правильных ответов ты насчитал у Игоря? А ну-ка.
1: Я насчитал, у нас у всех ничья, 3 правильных ответа.
0: Так, солнце не засчитано, 8 минут 20 секунд тоже не засчитано, помидоры, гавайская, доктор Хаус, 3 правильных ответа. Эх вы, троечники. Но ничего, но в любом случае, 3 правильных ответа вот именно на этой неделе в квизе это самый лучший результат. Поэтому, ребята, я с большим удовольствием вас поздравляю. Смотрите, у нас 3 лучших участника сразу. Это Роман из Томска. Это Владислав, Санкт-Петербург. Игорь, учитель математики Кемерово. Жалко, что по математике вопросов не было, да, сегодня?
2: Да, не говори, был полегче.
0: В любом случае, вам желаю легких предстоящих выходных и спасибо за игру, ребята. Счастливо, пока. Пока.
1: Всего доброго.
0: Удачи.
1: Пока-пока.
2: Счастливо.

0: Работа под названием «Ургус Уран» «Comes Around» Джастин Тимберлейк здесь на Радио ДФМ. Я, Тимур Белов, на этом с вами прощаюсь. Желаю вам всех хороших, всем абсолютно без исключения, хороших предстоящих праздничных выходных. Отдохните, наберите силы и получите от этого удовольствие. Счастливо, пока!
1: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове 26 градусов тепла, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем облачно, с прояснениями. Возможны небольшие осадки, до плюс 26. Ветер восточный 4 метра в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
1: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на Дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений «Информатика и дизайн». Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405-6+.
3: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3542.
6: Окошкина!
7: Лето берет старт на Грибном канале. 14 июня состоится новый беговой проект «Южный ветер». 4 дистанции вокруг Грибного канала. Выбирай достойную тебя. Каждый финишер получит эксклюзивную медаль. 14 июня стартуем вместе и обгоняем ветер. 6+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Конца 90-х только что на радио DFM. Ну а если вы маленький взрослый, дорогие друзья, то эта новость вам точно придется по душе. Потому что в России создали плюшевого медведя, который разговаривает цитатами Жириновского. Пока что их делают только на заказ, но в интернете уже вовсю требуют запустить их в массовую продажу. Как считаете, надо?
1: Достаточно.
0: Вот так вот по вам скучаем, Владимир Вольфович. А что касается нашего фирменного мерча, то побороться за него получится уже через каких-то там 10-15 минут. Главное, не пропустите специальный сигнал и первыми дозвонитесь в студию. Я же вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый. Да и пятница сегодня оказалась ближе, чем мы обычно привыкли ее ожидать.
2: Реклама. Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получай кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. Алгарин 117-774-668-98-40. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.
3: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт «Национальные проекты». Здесь видимо-невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Right now.
5: А теперь тусовка
6: on DFM.
5: DFM. Потому что радио DFM.

дорогие друзья, пробуйте перехитрить меня в игрушке Fake News и выигрывать наш фирменный мерч. Звоните прямо сейчас, +7 495 956 101 2.

0: Ну что, дорогие друзья, будем надеяться, что с нами прямо сейчас человек, который без выхода в эфир уже и не вернется домой, как говорится, с пустыми руками. Это Максим. Максим, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Да, очень хочется, чтобы вы получили наш фирменный мерч, обновленный, держав победу в игрушке Fake News, где, в общем-то, все довольно просто. Но важно в последний момент, как говорится, не потерять нить и вовремя понять, где правда, а где нет. В общем, у меня готовы для вас уже три новостных заголовка, которые я прямо сейчас вам друг за другом озвучу. Ну а вы, если определите правдивость хотя бы двух из них, гарантированно получаете наш фирменный приз. А если ничего не получается, ну, мы послушаем ваши тогда фирменные приветы. В общем-то, все достаточно закономерно. Вы готовы?
1: Договорились, готовы.
0: Максим, в Канаде пилот 16 лет перевозил пассажиров без лицензии. Правда или нет?
1: Правда.
0: Минцифры согласовала вход на российские сайты по биометрии.
1: Можно еще раз повторить? Не совсем понял.
0: Но... давайте. Правдивый заголовок или нет? Минцифры согласовала вход на российские сайты по биометрии.
1: Правда.
0: Ну и в Ростовском парке сделали VIP-туалет со смотровым окном на вольеры животных.
1: Фейк.
0: Максим! Максим! Как говорится, вход по необходимости, выход по желанию. А здесь вы промахнулись. Да и вообще не хватило одного правильного ответа. Давайте подводить итоги. Да, в Канаде пилот 16 лет перевозил пассажиров без лицензии. Тут вы оказались правы совершенно. Нет, Минцифры не согласовывала вход на российские сайты по биометрии. Ну и таки да, как вы уже поняли, в Ростовском парке сделали VIP-туалет со смотровым окном на вольеры животных. Хотели бы там побывать?
1: Ну да, наверное.
0: Строго только, чтобы посмотреть на животных и не более. Максим, я пока развожу руками до следующего раза, что называется, а вы давайте пока передавайте свои приветы фирменные.
1: Передаю всем слушателям DFM свои фирменные приветы. Всем хороших выходных.
0: Обязательно. Без этого никуда. Завтра пятница. Пусть кто хочет, тот работает. Ну а мы будем отдыхать.
2: Реклама. Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
3: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Лето берет старт на Грибном канале. 14 июня состоится новый беговой проект «Южный ветер». 4 дистанции вокруг Грибного канала. Выбирай достойную тебя. Каждый финишер получит эксклюзивную медаль. 14 июня стартуем вместе и обгоняем ветер. 6+.
6: Нужны двери? Звони. 8 800 511 40-40. Магазин «Дверной».
7: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
8: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8 938 100 ровно 5566.
9: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
10: Имей 100 рублей, а съешь блюдо месяца в столовых «Застолье». Весь июнь нежнейшие фрикассе из куриного филе с грибами, макаронами и свекольной икрой. Всего за 100 рублей. В «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого. Состав блюда меняется ежемесячно.
11: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Радио Ди ФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Morning Show. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Расскажут, что действительно важно.
1: Важно зевать, чтобы расслабить челюсть.
2: Я уснул.
1: Нет. Челюсть расслабляется, и дикция становится круче.
2: Это может передается воздушно-капельным путем.
1: Не спать.
0: И позволят вам стать кем угодно.
3: Я почтальон Печкин.
1: Это все, о чем ты мечтал? Ладно, договорились.
0: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
4: Только на радио Ди ФМ.
0: Реклама.
5: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя, пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного, ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru/16+.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.

0: КИС ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
7: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
8: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wellberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОПРН-124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
9: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
10: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
9: У меня получится?
10: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
11: Андулин. Кровля на все руки.
12: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
13: Up the next.
14: А дальше тусовка.
13: On DFM.
14: Потому что радио DFM.

0: Таки перевернуть календарик и всем вместе попытаться вспомнить, что же такого любопытного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1742 году аж Бенджамин Франклин изобрел кухонную плиту. В 1842 свет увидела поэма Николая Гоголя «Мертвые души», а в 1889 в Америке запатентовали складной стул, который по прибытию к нам тестировали вот так.
1: Садитесь, товарищ Новосельцев.
2: Не надо.
3: Реклама. Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
4: Окошкина.
5: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
6: Баба-баб приглашает провести выходные громко, вкусно и атмосферно. 12 июня. Ночь танцев, музыки и отличного настроения. Диджей и ведущий ждут тебя в 22.00. 13 июня в 23.00. На сцене кавер-группа «Перепой». Любимые хиты, мощная энергетика и песни, которые знает весь зал. Баба-баб. Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7900. 88-990-10-11. 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
7: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
8: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, срок, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ну что, дорогие друзья, вы хотите, как хотите, но вот я, например, не разделяю страсти ко всем вот этим вот финтифлюшкам. Что, собственно говоря, я имею в виду? Национальная система платежных карт готовит сервисы оплаты смарт-часами, который будет работать даже без интернета. А вот это теперь, хочется сказать, интересно. Запуск технологии запланирован на конец года. Для ее использования достаточно будет скачать приложение MirPay и добавить данные своей карты. Круто! Круто! Ну а для получения фирменного мерча от Radio DFM достаточно одержать победу в игре «Что было дальше?». Чуть позже, значит, по моей команде первыми, пожалуйста, дозванивайтесь в студию, отгадывайте концовочку новости и забирайте его себе. Всем бодрого доброго! С вами Артем Скоробогатый, и я желаю вам легкого окончания рабочей недели. Завтра, кстати, на работу только по желанию. Или по необходимости.
1: Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Welcome back, and right now...
1: А теперь тусовка.
4: On DFM.
1: DFM. Потому что Radio DFM.

0: Итак, что было дальше, возможно, знает Ольга, но я не понимаю, насколько ее хорошо будет слышно, потому что она мне алло-алло, а я ей говорю алло-алло. Здравствуйте, Ольга.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Плоховато все-таки вас слышно. Ну да ладно, на вашей совести. Я просил вас говорить в трубку. Что было дальше?
1: Я прям буду орать вам.
0: Не надо вот этого делать. Надо просто четко и членораздельно отвечать на мои вопросы или просьбы, если таковые случатся. Что было дальше, хочется у вас спросить. У меня для вас есть самая нереальная, реальная новость. Прямо сейчас я произнесу ее начало, предложу три варианта концовки. Выберите правильный. Подарим наш обновленный фирменный мерч. Как? Ой, обсудим непосредственно уже потом за эфиром, если вы одержите победу. А пока, внимание, сосредоточьтесь. Вот как выглядит начало новости. Ольга, житель Китая, купил квартиру в строящемся доме, но так и не получил от нее ключи. Так как? Многоточие вопрос. Чего было дальше? А вот теперь выбирайте. Дом не построили, здание не достроили или квартиру продали сразу нескольким людям. О, как интересно, выбирайте теперь.
1: Я думаю, что третий вариант.
0: Квартиру продали сразу нескольким людям.
1: Ну, пусть так будет, да. Их там много.
0: Это да, и там можно, знаете, промахнуться и не одному, а то и пяти, и десятерым сразу, да, продать?
1: Да.
0: Не наживы ради, а людей для, да?
1: Ну, да. Ну, может, пусть они там все вместе живут.
0: Ага. Дом не построили, скучно звучит, да, но и здание не достроили как-то совсем... Неявно?
1: Да.
0: Да. Понятно. Житель Китая купил квартиру на 34-м этаже. Ольга, строящегося дома. Но так и не получил от нее ключи, потому что в здании оказалось всего 32 этажа. Ольга! Ну вот так вот оно случилось. А я вас всячески пытался сподвигнуть, сменить вариант ответа. Но вы этого не сделали,
1: да,
0: тоже
1: я
0: молодец.
1: Видите, да, а вы мне не сказали, что надо сменить.
0: А я вам должен был сказать правильный ответ сразу, да?
1: Конечно.
0: Согласен с вами. Ладно, буду исправляться. В следующий раз буду внимательней к нашей аудитории, Ольга. Сейчас вот хочется послушать ваши приветы, к сожалению, или к счастью.
1: Передаю привет всем, кто меня узнал, всем, кто слушает. Большой привет моей семье и всему городу Балаково, Саратовской области.
0: Ну и с наступающим праздником же, да ведь?
1: Да, конечно, и вас с наступающим праздником. И все DFM, и всех радиослушателей поздравляю с Днем России. Ура!
2: Реклама. Glav Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти.

0: Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
2: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно – роскошь. Мы сделали это нормой.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
5: Жми на газ до упора!
6: «Квадринг». Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрываем асфальт и бездорожье. «Квадринг». Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
7: Высота «Римстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
8: «Клёво» – большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. «Клёво», когда в городе есть «Клёво». Максима Горького, 213, 0+.
9: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
10: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
11: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM Radio.
1: Best tracks of the week.
2: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
3: Третья строчка прошлой недели досталась работе Dive Into The Ocean. Эталог Зибы и Portugal The Man поднимается сразу на 4 позиции.
2: Второе место.
3: Тут все было без изменений, как и на позапрошлой неделе. Galaxy, Kung City of Lost London.
2: Первое место.
3: А вот лидерами прошлой недели стали Али Фабен и Рене Миллер. Body Talk.
2: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? В 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
2: Реклама. Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
5: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Кализна.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изыск.

0: ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите Мир Суприм в вашем банке.
1: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на La Moda. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на La Moda и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: DFM. Потому что радио DFM.

0: Ну что, друзья, товарищи, ни дня без повода, как говорится. Давайте-ка попробую рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно Всемирный день мороженого. Ну или же день, когда не стоит тормозить и сделать уже наконец то, о чем так давно мечтали. Короче говоря,
1: сделай это! Просто сделай это!
2: Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям: программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
3: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
6: Окошкина. Проведите День России в станции Морской. Бесплатная уха для всех. 5 необычных бассейнов, аквапарк, уютные домики и вид на море. Станция Морская. Отдых начинается здесь. 0+.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

DFM. Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 15 часов. Радио DFM. Радио DFM.

0: одного человека, который не любит путешествовать. Новые впечатления, эмоции, знакомства, расширение кругозора для. Ну и с учетом того, что мы становимся все ближе к друг другу.
1: Ну, вы меня понимаете.
0: Конечно, Владимир Владимирович. Тем более, что вы не так давно там были аж с государственным визитом.
1: Это правда.
0: Российские железные дороги подумывают запустить туристический поезд в Китае. Если все сложится, то в свой первый рейс он отправится уже в следующем году. Путешественников ждут спальные вагоны с душем, ресторан, лекторий, бар с караоке и даже спа на специальных условиях.
2: Смотрите мне на спинку, пожалуйста.
0: Ну а вы не проморгайте, пожалуйста, наш очередной розыгрыш, за который, конечно же, полагается фирменный мерч от Радио DFM. На сей раз будем тестировать ваш русский язык. Поэтому грамотеям приосаниться, а всем остальным желаю удачного завершения этой короткой рабочей недели. С вами Артем Скоробогат и объявляю небольшой перерыв.
3: Реклама.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Right now. А теперь тусовка.
7: On DFM.
3: DFM. Потому что Радио DFM.

0: тестировать собственные знания по русскому языку грамоте Юлия. И аплодисменты. Юлия, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Юля. Что было по русскому языку? Давайте вспоминайте.
1: Ой, по русскому языку было что-то между четверкой и пятеркой, точно уже не помню.
0: Ага, хорошо, давайте вас тогда оттестируем, ну а там посмотрим, четверочка была или пятерочка. Юля, короче говоря, у нас есть для вас новостной заголовок, внутри которого предательски, опять-таки для вас или нет, скрывается слово, где вам надобно бы поставить правильное ударение. Сейчас мы это все узнаем, ну а вы, если окажетесь... правдивы, верны, подарим вам наш обновленный фирменный мерч. А если ничего не получается, послушаем ваши фирменные приветы. Готовы?
1: Готовы.
0: Специалисты рассказали, Юля, что сирень вида мадам Лемуан отличается завидной или завидной выносливостью. А теперь выбирайте, где поставить ударение.
1: Ну, завидной.
0: Ну, конечно. Ну-ка. Господин ведущий, будете тут у меня спрашивать, ну что ж тут такого сложного, спросите вы. Я с вами совершенно согласен. Вариант данного слова с ударением на первый слог является грубейшей ошибкой. А потому акцент нужно делать только на второй слог, что и сделала Юля, и говорить грамотно, как еще раз?
1: Завидно.
0: Завидно. А что так скромно? Завидно. Завидные знания по русскому языку демонстрирует Юлия. Мы ее гордимся и, конечно же, аплодируем. А еще поздравляем, потому что вместо... звания грамотея, вы получаете и наш обновленный фирменный мерч. Где приветы? Где приветы, Юлия?
1: Передаю приветы Нижнему Новгороду и Нижегородской области. Ура!
0: Да!
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове переменная облачность, 27 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможны небольшие осадки. Температура воздуха днем составит около 27 градусов тепла. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Ты слышала новый хит?
7: Нет.
6: Тогда включаю.
8: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
9: Заезжай сегодня.
2: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
2: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
12: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show on DFM. Импровизация высшей пробы.
1: Ой, конечно, вот завидуешь иногда людям, у которых есть дача. Но как подумаешь о том, как там все придется убирать, вот классно все-таки приезжать в гости. Приехал на все готовое, уехал.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Нет, мы, вы знаете, мы ничего не будем сажать. Дача для отдыха. Потом приезжаешь к ним, у них там уже картохой все абсолютно засеяно, и кабачки вручают. Вот это стопроцентная жиза.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пако на радио DFM. Реклама.
2: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
3: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Зачисляй, храни, трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

0: ментол.
1: Потому и не кусают.
2: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wellberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВП. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калина.
3: Детская сберкарта вызывает... улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Будь в Прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получи кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали.
8: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ, Москва, ОГ.

0: Телефон 117-774-668-9840. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.
1: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Ну и перед тем, как попрощаться с вами аж до понедельника,
1: а напоследок я скажу.
0: Да, есть такое дело о том, о чем еще сегодня мог сказать, но не сказал. Итак, про профессора Мориарти из Шерлока Холмса решили снять сольный сериал. Лучшими городами для гурманов назвали Лиму, Бангкок и Мехико, а в Москве на ВДНХ установили огромный двухметровый фотоальбом, который при контакте с водой показывает скрытые на картинках кадры.
2: Любопытно.
0: Согласен, на этом на сегодня у меня все. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Не скучайте. Ну и с наступающим вас праздником. С Днем России. Россия – любимая наша страна.
3: До скорого.
4: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
5: В Ростове переменная облачность и 27 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможны небольшие осадки. Температура воздуха днем составит около 27 градусов тепла. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
6: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
7: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
4: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
8: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
11: Окошкина. Повод? Давайте честно, он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
12: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
13: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
14: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер Л-ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов. Радио ДФМ.

Одна из самых подходящих песен для того, чтобы в этот завершающий трудовую неделю день просто брать и маршировать с работы. Так что мне еще не осталось совсем немножечко, буквально 57 минут поработать, и уже можно будет отправляться в сторону своих любимых дел, которые вы уже, надеюсь, запланировали. Всем доброго вечерочка, почитаем. Начинается здесь на DFM, город Ростов-на-Дону. Всем здравствуйте, здесь Громов. Ну и, конечно, добро пожаловать в нашу музыкальную вселенную, где будет много всего классного, танцевального, уже, скажем так, вдохновляющего, да, для отдыха, и все непосредственно здесь на 104.6 FM. Друзья мои, как всегда, мы общаемся с вами благодаря нашему гениальному мессенджеру Макс. Номер его, если вдруг кто не знал, я с удовольствием расскажу о нем, да, напомню. Кто не знал, поведаю, да. Плюс 7-918-590-04-69. 8-918-590-04-69. Думаю, у вас все получилось. Запомнили, записали и просто оставили его рядышком с собой, для того, чтобы было у вас много-много счастья. Ну и, конечно, вам оно всегда приносило только позитивные эмоции. Друзья мои, ну что, сегодня у нас пятница, хотел сказать я. Ну, на самом деле, это четверг, но ощущается-то как пятница. Да? Ну, пятница, ну, согласитесь, все. Отработали, можно отдыхать, можно наслаждаться, можно заниматься встречей с друзьями, какими-то другими своими делами, любимыми, разлюбимыми. В общем, можно делать все, что угодно вашей душе, потому что завтра ни в коем случае рано никуда не просыпаться, никуда не нужно бежать и думать, что вы опаздываете, ничего подобного такого нету. Завтра вы можете проснуться часика в 12 и сказать: «Ой, как же хорошо, собственно, пойду еще посплю». Вот. Или можете, наоборот, встать пораньше и куда-нибудь, например, кого-нибудь разбудить, пойти. Тоже как вариант, да? Почему бы, собственно, и нет. Но у нас сегодня, как всегда, тоже без праздников не обходится. И именно сегодня давайте уж окунемся в наш календарь и посмотрим, что у нас такого замечательного празднуется именно сегодня. Так, ну, открывайся. Открывайся, коробочка-то наша драгоценная. Открывайся. Сопротивляется. Сегодня почему-то отмечается день поиска новой звезды. Ну, у кого-то, я имею в виду по поводу парней, нашли свою звездочку. Ну и, конечно, рядышком с ней. По-любому вечерочком. Сейчас, естественно, работа, но вечерочком-то со звездочкой своей там. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да. А что еще? Да, сегодня как-то с праздниками не густо. Абсолютно. Как-то не очень урожайно у нас на празднике. Международный день игры. День рассеянного склероза, и все, и на этом все, закончились праздники. Да уж, ну ладненько, друзья мои, если вдруг у вас сегодня произошел какой-то либо знаменательное событие произошло, или может быть вообще сегодня знаменательный полностью весь день, то конечно, сообщайте нам через наш супер мессенджер Макс. Плюс 7-918-590-0469. А еще у нас есть и телега, да, DFM RND. Это мы в телеграме находимся, поэтому туда тоже можно обратиться. Мы оттуда сообщение тоже почитаем. Если у вас получится отправить, с удовольствием добро пожаловать. Если ни того, ни другого у вас нету, заходите ВКонтакте, ищите Максим Громов. Я там как раз-таки, да, вот такой улыбающийся сижу. И пишите мне прям в личку. Я тоже ваше сообщение и оттуда смогу зачитогать. Ну что, давайте уже приступим к нашему поглощению суперхитов, которые здесь у нас поднакопилось огромное количество. Специально для того, чтобы твое настроение почувствовало, что сегодня все-таки пятница, а не четверг, что уже пора отдыхать.

Ох, ребятушки, продолжим дальше, но уже теперь вместе уже с твоими посланиями, которые продолжают поступать к нам на мессенджер Макса, плюс 7-918-590-0469. О, Макс, с возвращением, не хулигань! А я разве когда-то это делал? Здорово, здорово, что вернулся, буду бесить тебя, все, в понедельник на работу, а я в понедельник на море улетаю, абонент без подписи, просто написано «нет». Ну, уважаемый абонент «нет», я поздравляю, что вы на море улетаете. Это классно, это потрясающе. Я уже с моря вернулся, был в Крыму. Потрясающее море, потрясающая природа. В общем, все, как всегда, на высоте. Ну, единственное, да, что с бензинчиком есть проблемы. Ну, не такие уж прям, как все это описывается в новостях и все остальное. Можно свободно и приехать, и уехать. И есть люди, которые помогают, если вдруг бензин реально заканчивается. Поэтому в Крыму очень классно, на самом деле. Потрясающе. Так, дальше поехали по сообщениям. Так, здравствуй, Макс. Здорово. Хочу передать тебе привет моей самой любимой мамочке и моим солнышком, а также большой привет родному Ростову. Скучаю, написала Алиночка. Алиночка, а почему скучаете по Ростову? А вы где? Откуда вы нам написали? Расскажите, куда вас занесло в этом четверг-пятница? Потому что назвать просто четвергом, это язык не поворачивается. Это пятница, настоящая пятница! До конца работы осталось совсем немножечко. Так, передаю привет Сергею Николаевичу от Светланы. Сергей Николаевич, вам большущее приветище. Держите. В общем, и решайте, что с этим делать дальше. Хочу передать привет своей семье и сообщить, чтобы мои родители были самыми счастливыми в мире, потому что я их очень сильно люблю. Это без подписи. Ну, конечно же, ваши родители будут обязательно. Да все, чтобы родители были все самыми счастливыми на свете. Абсолютно всей планеты. Я только за. Обоими руками. Уже поднялся, уже проголосовал. Так, передаю привет вам. И отдельный привет моей бабушке, бабушка Нина. Бабушка Нина, вам большущий привет передала внучка Юля. Она, как всегда, в дэнсе. Я думаю, что вы, бабушка, тоже вместе с нами. Тоже DFM-ите, да? Нет-нет, да и да. Почему бы и нет? Да, привет, пожалуйста, передайте. Кому? Не написали кому. Просто передайте кому-то привет. Ребятушки, ну кому-то привет я по-любому передаю. Если кому-то это ты, кто-то, то да, это тебе.

0: Друзья мои, немножко важной и полезной информации вам в ушки. Роколов, роковарня в самом центре Ростова. Исторический телеграф, Соборный переулок 24, Донская кухня, раки и атмосфера, в которую хочется возвращаться. Роколов ждет вас! Есть, друзья мои, не забывайте, два типа водителей. Те, кто тянут до последнего, и те, кто сразу же едут в Биг Авто. Диагностика, ТО, сход-развал, ремонт любой сложности. В любом авто, Биг Авто, все быстро, профессионально и без «Ой, это еще нужно здесь что-то подделать и срочно поменять, давайте это сделаем». Нет, такого нет, друзья мои. 14 автосервисов по городу. Гарантия, бонусная программа и нормальный человеческий сервис. Биг Авто, автосервис, с которому можно доверять.
1: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону 333-21-66. Это Party Time. DFM.

Хочу передать тебе привет, огромнейший привет, не просто привет, а настолько такой огромнейший приветище друзьям, семье Рудаковых, Саше Климу, Андроиду, так, Тимофеичу, дяде Сереже Чепурко и мужу Ромашке. Я рада, что мы встретились, написала Виктория. Видно, уже у Виктории и всех вышеперечисленных выходные уже начались. Так, привет, Дим, передайте, пожалуйста, привет в село Укромное, в наш классный магазин. Клевым девчонкам, слушаем ваше радио. Спасибо вам за позитив. Оленька, Оленька, пожалуйста, мы сейчас тебе еще ваша лукошка поднасыпем позитива. У нас его много. Мы с ним очень... Мы им готовы очень сильно с вами поделиться. Да. Так, привет, Дим. Спасибо вам за классную музыку. А также отдельный привет Ростову, написал Антоха. Антох, тебе тоже большущий привет. Причем Антох написал в конце спасибо. Антоха, пожалуйста. Вот так вот. Поздравляем. Так, поздравьте, пожалуйста, с днем рождения нашу любимую Неллечку. Мы тебя любим, ценим, уважаем, обожаем. Ты наша радость и счастье. Твои родные написали. Ну, я не буду, видно, говорить, кто именно написал, но вот твои родные, так, подпись такая. А почему бы нет? Родные так родные. Так оно и будет. Макс, привет. Привет всем, кто едет в автомобиле по пробочному Ростову. Лично я на Мерседесе. Вау, вау, вау. Ну, прям... Ну, козырнул так козырнул. Здесь и добавить-то нечего. Да, еще и Витто дописал. Это, понимаешь, это марка Мерседес и Витто, да? Ну, тебе большущий привет. Так, что у нас еще есть? Так, ребятки, не больше одного сообщения за программочку. Помните об этом. Давайте еще финальное. И будем уже переходить дальше к танцевальным нашим хитам. Хочу передать привет всем работникам дорожных служб. Ребята, вы молодцы. Спасибо, что ямы ищут. Исчезают без подписи. Ну, честно говоря, да, ямы исчезают, но все-таки самые стойкие еще есть, еще держатся на дорожном покрытии города Ростова-на-Дону, да и области тоже. Они еще держатся. Я думаю, что так еще до осени будут держаться, а потом все-таки они должны исчезнуть.

0: Сейчас в Ростове плюс 29 градусов и пасмурно, по данным Яндекс. Погода завтра в городе пасмурно, небольшой дождь, ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
1: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
2: Технологии не стоят на месте, и ваша жизнь тоже. Пришло время перезагрузки. Обменяйте свой автомобиль с пробегом на современный технологичный «Джили» по программе «Трейдин» на выгодных условиях в «Триа Моторс». «Джили» — это инновационное решение, стильный дизайн и впечатляющая надежность. А если хотите двигаться в ногу со временем и заботиться об экологии, выбирайте новый гибридный «Джили» «Триа Моторс». Ростов-на-Дону, Текучева, 350А.
3: Реклама. Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов», Соборный, 24.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
5: Окошкина.
2: Папа Баб приглашает провести выходные громко, вкусно и атмосферно. 12 июня. Ночь танцев, музыки и отличного настроения. Диджей и ведущий ждут тебя в 22.00. 13 июня в 23.00. На сцене кавер-группа «Перепой». Любимые хиты, мощная энергетика и песни, которые знает весь зал. Папа Баб. Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7 988 990 10 11.
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
7: Подожди, это вообще ресторан или вечеринка?
6: Да! 20 июня. Официальное открытие реста-бара «Любовский» на Седова 5. Цирковое представление на грани фола. Ходулисты, художники, кавер-группа, диджей. И все это под открытым небом. А после – открытая кухня, дебош, музыка и ночь внутри «Любовский», где правила уже ни у кого не работают. Седова 5. Городская площадка «Новая земля». Начинаем в 17.00. Когда закончить, подумаем позже. Ресторан «Любовский».
8: Ты же просто зайдешь посмотреть, да? 18+.
9: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
10: Любите домашние блюда? Закажите доставку в застолье. При заказе от 999 рублей вкусный комплимент от заведения. Заказывайте на сайте и в приложении. Столовых застолье как дома. Вкусно, сытно, недорого. ИП Кудрявцева Елена Васильевна. УГРН 32-619-6-013-144.
11: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
12: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
13: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Многие сообщали, что уже по области гремит гроза, но, собственно, вот она и добралась и уже до города Ростова. И, как мы услышали, раскаты грома уже тоже присутствуют в нашем любимом городе. Но также и молниеносно засыпаются к нам твои сообщения через наш мега-менеджер, мега-мессенджер. В общем, Макс, пиши нам, если уже у тебя есть мессенджер, Макс, на телефон плюс 7-918-590-04-69. Плюс 7-918-590-04-69. И будет твое сообщение озвучено. Привет Ростову. Привет моим друзьям и кумовьям, Стасику и Анечке. Также отдельный привет Саньке Климу, Андрюхе Трофиму и, конечно же, моему мужу Ромчику достается привет от Виктории. Викуська, красотуська, тебе тоже большущий привет. Молочинка, что с нами? Вы тут прекрасный, ну, уже не такой солнечный, как был до этого, жаркий день. Я так понимаю, что, наверное, уже попрохладнее стало на улице, да? А если сейчас еще пойдет и дождик, ой, еще и пробочки, вот это будет настоящая пятница. Хочу передать привет. Так, не больше одного сообщения за программу, я предупреждал. Ребятушки, не надо меня подводить. И не больше одного сообщения за программу. Не надо. Так, передаю привет Катюшке. Одна из полуфиналисток, чего неизвестно. Держим за тебя кулачки. Ты выиграешь путевку в лагерь, написала Елизавета. Ну, теперь мы тоже присоединяемся и тоже волнуемся за Катечку, потому что Катечка где-то участвует. Тем более, что она является еще и полуфиналисткой и может выиграть путевку в лагерь? Это же круто! Круто, потрясающе! Так что, Катюша, мы тоже за тебя переживаем, волнуемся, желаем тебе только удачи. Поздравьте Макса с днем рождения, здоровья и счастья! Друзья из шахт написали. Ну, Макс, тезка, тебе, конечно, большие поздравления отсыпаются прямо из радиоприемника. Держи, они все твои, дружище и тезка. Наслаждайся. Передаю пламенный привет спасателям Малибу. Вот. Жгите, ребятки, написал Николай. Николай, спасатель. Это какие и там в Малибу были и мужского, и женского пола. Скажите, каким именно вы передавали привет спасателям Малибу? У нас здесь уже возник вопрос. Ребятушки, плюс 7-918-590-04-69. Это наш мессенджер Макс, через который мы принимаем твои послания. Еще есть Telegram DFM RND. Пиши, оттуда тоже зачитаем.

Абсолютно не будем обращать никакого внимания на смену погоды, потому что у нас на данный момент сейчас здесь начинается супер игрулечка. Даже то, что не то, что игрулечка, а целые розы.

0: грище. Да, между прочим, на кону, ребятушки, у нас, как всегда, сертификатик достоинством 3000 рублей в раковарню Раколов. Ай, вкусняшка. Друзья мои, спонсор розыгрыша трио «Контент», «Континент Фута». Раковарня Раколов. Исторический телеграф, Соборный переулок, 24. Это не только про еду и про людей, это про отдых, про город. И, конечно, у нас есть вопросы, на которые мы хотели бы получить ответы. Но для того, чтобы мы задали кому-то вопросы, нужно, чтобы тот самый кто-то к нам дозвонился по номеру 320-104-6 прямо в студию DFM Ростов-на-Дону. Мы ему зададим обязательно вопросики. Надеюсь, что он также хорошо и легко на них ответит и не составит никакого труда просто взять и забрать у нас честно сертификат на целых 3000 рублей в раковарню Раколов. В общем, дорогой кто-то, позвони нам 320-104-6 за ответь на наши вопросы и получи потрясающий сертификат, который, естественно, можешь потратить прямо там, в раковарне Раколов, на Соборном переулке 24. Прям в самом центре Ростова. Здесь уже, да, здесь уже чистая правда. Ну что, итак, делаем отчет. Как всегда, мы это любим делать. Да. 5, 4, 3, 2, 1. Кто у нас на линии? Сейчас будем знакомиться. Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, как вас зовут?
1: Кирилл.
0: Кирилл, очень приятно, как вы нам пожаловали. Кирилл, как часто вы дозваниваетесь на радио?
1: По-честному, четвертый раз дозвонился.
0: Четвертый раз? Время. Это за только за этот месяц?
1: Нет, за 3 года.
0: За 3 года? Ну, нормально, слушай. Ну, то, собственно, да. Ну,
1: по разику на год.
0: По разику на год это самое то, что нужно. Кирилл, ну скажи, пожалуйста, как проходит твой день?
1: Еду в пробки.
0: Едешь? Где нынче едешь в пробки?
1: По набережной.
0: По набережной?
1: Да-да.
0: По набережной лучше притормози для того, чтобы уже не отвлекаться от нашей игры с тобой, а вот полностью в нее погрузиться, а то сейчас будешь один глаз на дорогу, другой в телефон, а еще нужно там подумать, правильно ответить на вопрос. Поэтому, наверное, все-таки лучше притормози, там же есть место, где припарковаться, правильно?
1: Да тут и не едет, тут стоит движение, человек быстрее ходит, чем машина едет.
0: Ну, это Ростов, это по-ростовски, да, это нормально. Слушай, ну, значит, у нас сегодня вопрос связан непосредственно с нашей любимой рекой. Ты знаешь, как она называется?
1: Конечно, Дон.
0: Слава богу. Хорошо, а ты же скажешь что-нибудь такое, я уже, знаешь, переживаю, волнуюсь. Да, действительно, наша любимая река Дон, и непосредственно с ней будет и связан наш вопрос. Ты как, коренной ростовчанин?
1: Коренной.
0: Коренной, ну это хорошо, это уже радует, это классно. Значит, скажи мне, Кирюх, пожалуйста, следующее. Какая рыба водится в реке Дон? У меня есть 3 варианта ответа, сейчас тебе назову, и ты именно выберешь та, которая действительно водится, а все, которые не водятся, можно отсекать. Готов?
1: Готов.
0: Итак, какая же рыба водится в реке Дон? Вариант А – семга, вариант Б – судак, вариант В – треска.
1: Судак.
0: Судак! Ну, здесь, слушай, здесь я даже не буду тебя путать, потому что, ну, это чистая правда, действительно.
1: Ура!
0: Да, да, да, действительно, никакая там семга, никакая треска, судак водится в нашей любимой
1: судак,
0: реке Дон.
1: Судак, конечно.
0: Судак, вот судак он, да, вот, он водится в нашей любимой реке Дон. Кирюха, я тебя поздравляю, сертификат на 3000 рублей прямо там тебе прилетел в завершении дня трудового, да и всей трудовой недели. Я от всей души тебя поздравляю. Пользуясь моментом, давай кому-нибудь приветы насыпем.
1: Ну, отсюда огромный привет радио, спонсорам этого розыгрыша, своей жене, любимым деточкам, ну, всем ростовчанам с праздником, с Днем России!
0: Отлично, тебя тоже с наступающим праздником. С трубочкой не расставайся, потому что за эфиром еще расскажу, где и как ты сможешь его заполучить. Но действительно, огромное спасибо нашему спонсору, спонсору нашего розыгрыша, трио «Континент Фуд». Большущее спасибо!
2: Радио DFM.
3: DFM.

0: Сейчас в Ростове плюс 29 градусов и пасмурно, по данным Яндекс. Погода завтра в городе пасмурная, небольшой дождь, ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
1: Макс Громов из любого феррум сделает аурум. Лаборатория DFM рекомендует.

совсем недавно узнал новость, что группа Маранди выступит с концертом, с большим концертом в Республике Абхазия, в городе Сухум. Уже в августе этого года. Будет круто, если получится. Конечно, с огромным удовольствием хотелось бы там побывать. И на таком там зрелище обещают быть просто сногсшибательным. Будет красочно, ярко. Ну, в общем, все по-абхазски. Классно. Ну что, ребятки, будем уже потихонечку завершать наш пати-тайм. К сожалению, да, хотелось бы продолжить дальше. Тем более, что и на улице дождь, и выходить уже неохота. Я бы в студии посидел. Здесь хорошо, у нас кондерчик. Но меня уже потихонечку посматривают. Говорят, что давай, иди все. Короткий день, давай домой, все, смотри. Поэтому давайте уж финальные послания зачитаем. Большущий привет дочке Алиночке и жене Наталье. Привет от дочки Алиночки и от жены Натальи. Лучшему папочке на свете. Папочка, ты the best of the best of the best. Дальше привет моей рыжей бестии. Я тебя очень сильно люблю. Все будет хорошо от инкогнито, да? Всем хороших выходных, без подписи. Привет, Ди. Хочу передать привет кулинарии. Вот так нашей замечательной. Пожелайте им удачи от Викулечки. Хорошего окончания трудовой смены. Ну, действительно, уже трудовую смену уже можно уже закрывать, потому что, ну, я думаю, что в кулинарии уже сегодня мало ли кто хочет пойти. В основном все так по барчикам, по ресторанчикам. Ну, а в кулинарии уже, ну, совсем уже. Хотя после работы можно будет забежать. Ну, девчонки, вам скорейшего завершения трудового дня, трудовой смены. Добрый вечер, пожалуйста. Передайте приветик Аленочке, Катюше, Женечке. Хорошего им дня, ну, уже вечера. Вот. И также большущий приветик тебе, Макс, от Белочки. Она скучает. Белочка. Я по Белочке не скучаю. Абсолютно. Никогда не было и не хочу. Вот это да, вот это насмешили. Ну, Белочке огромный привет от меня, пускай скучает дальше. Так, хочу передать привет своей семье, без подписи. Ну, конечно, мы передаем большущий пламенный привет всей твоей семье. Она самая позитивная, потому что в ней есть такой позитивный человек, о котором мы не знаем, потому что он, к сожалению, не подписался. Да, бывает такое, случается. Что еще? А еще сообщение поднасыпалось. Молодцы, ребятки. Передаю большущий пламенный привет своему папе и своему маме. Ты понимаешь, что, видно, описался человек своему папе, своей маме. Большущий пламенный привет. Но человек этот тоже не указал, зовут его Сергей. Не указал, как зовут папу и как зовут маму. Так, привет, Ди. Передайте большущий, шикарный привет мне, потому что я уже готова к таким же шикарным выходным. Еще большущий привет направляется Катюшке, тестю Сашке и лучшей в мире теще с именем Инна. Я вас люблю, всем хорошего настроения. Отлично, мы вас поздравляем, что шикарные выходные уже у вас практически наступили. Передайте, пожалуйста, привет Кате, Василию, Евгению, всех с началом выходных и с наступающим праздником. Всем хорошего настроения. Игоречек, Игоречек, тебя тоже с наступающим праздником. Днем России, конечно. Так, что еще у нас? Привет пацанам, Васину и Петросяну. Включите музыку Prodigy. Вот это Александр появился в нашей жизни прямо под занавес программы. Даже у меня пропал дар речи. Вот это, конечно, да. Ну, на этой, наверное, позитивной ноте, друзья мои, мы и будем заканчивать наш пати-тайм. Конечно, жалко, что без Prodigy, но зато с Александром, который так красиво поставил точку в нашем сегодняшней программе. Александр молодчина, красавец. Просто давно такого не было. Но вспомнили былое. Что, ребятушки, поздравляю вас с наступающим праздником, Днем России. Желаю вам хорошо его отпраздновать, быть едиными. Пока мы едины, мы непобедимы. Вы все это прекрасно знаете. Ну, а здесь был Громов, DFM, Ростов-на-Дону. Всем любви и бобра. Пока!

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 17 часов. Радио DFM. Радио DFM.

0: Слышали новость? Ученые доказали, что мозг влюбленного человека работает как под кайфом. Поэтому, если ты в данную секунду ничего не соображаете, вы либо влюблены, либо просто забыли выключить утюг. Лучше в эту секунду сходите и посмотрите, выключили вы свою девушку или нет. Слушайте, мне кажется, было бы очень здорово, когда ты в любой момент можешь взять и выключить свою девушку. Такой режим инкогнито. А пока классная музыка на радио DFM.
1: Реклама.
2: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
3: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является. Оферта действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах вашего города. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Акведы.
2: Выбраны.
3: Документы для регистрации ИП.
2: Готовы.
4: Фантастика.
5: Счет, бухгалтерия.
6: Подключены. Поехали.
7: При регистрации ИП счет и бухгалтерия. Бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Я в панике. Доллары забыла купить.
11: Зачем доллары?
10: А как за границей платить?
11: Плати по миру.
10: Как?
11: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
10: Ага.
11: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
10: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
11: Да. А также букинг и подписки.
12: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
13: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
9: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
14: Right now. А теперь тусовка.
15: On DFM.
14: DFM. Потому что радио DFM.

0: Настало время поиграть с Борисом Всемогущим и, конечно, с Радио ДФМ. Как говорится, меньше слов, больше фирменного мерча. Номер нашей студии +7 495 956 101 2. Повторюсь, +7 495 956 101 2. Звони прямо сейчас.
1: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове +27 градусов и пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, небольшой дождь. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до +27 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
1: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на Дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405-6+. 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса. Оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города 12+.
3: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
4: Банкротство влечет негативные последствия. В том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
6: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море в удовольствии. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
7: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
8: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
9: Папа-пап приглашает провести выходные громко, вкусно и атмосферно. 12 июня. Ночь танцев, музыки и отличного настроения. Диджей и ведущий ждут тебя в 22.00. 13 июня в 23.00 на сцене кавер-группа «Перепой». Любимые хиты, мощная энергетика и песни, которые знает весь зал. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столов. +7 988 990 10 11.
10: Проведите День России в станции «Морской». Бесплатная уха для всех. 5 необычных бассейнов, аквапарк, уютные домики и вид на море. Станция «Морская». Отдых начинается здесь. 0+.
11: Мечтаете об идеальном автомобиле? «Амода» — это больше, чем просто автомобиль. «Амода» — это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с «Амода» и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах «Триа Моторс», «Доватора 259» и Текучева 350А. «Амода» — мечта. «Амода» в 3А.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Задумаются о великом.
2: И выясняем, что значит «хурды-мурды».
3: «Хурды-мурды». Вау, это не название фильма, нет?
2: Неплохо было бы, как и «Шурлы-мырлы», астраханская версия «Хурды-мурды».
1: И порадуются за вас, как за себя.
4: Рукой подать.
2: Да! Рукой подать.
3: Да.
4: Валять дурака.
2: Да! Кисна, Мика.
4: Кисла-мина.
3: Браво!
1: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости.

0: а ОТ-банк.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, ТЭНК 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. ТЭНК 500. Веди за собой.
0: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров ТЭНК. Реклама ООО «Great Wall Motors».
2: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
3: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Радирска. Панель за 2025 год.
4: В ленте.
5: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
9: Столько условий.
10: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
0: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Up the next.
2: А дальше – тусовка.
3: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: время поиграть. И до нас дозвонилась прекрасная Анастасия из Москвы. Настя тусит дома и воспитывает 50 детей. А, шучу. Настя воспитывает 5 детей. Ну, так сказать, многодетная X2. Настя, привет, как твои дела?
1: Здравствуйте, отлично, как у вас?
0: У меня лучше всех, спасибо. Настя, расскажи мне, вы еще планируете, честно?
1: Нет,
0: все. Нет, все, ладно, 5 детей, нет. Все, потолок?
1: Да.
0: Ну, хорошо, ладно, теперь давай играть. Игра очень простая, я называю тебе слово. Слово будет твое самое любимое. Вот Настя безумно любит это слово. И тебе нужно будет к этому слову за 30 секунд придумать 10 ассоциаций. Ты готова?
1: Готово.
0: Я даю тебе слово и даю тебе время подумать буквально пару секунд. Снова слово. Слово «сноха». Я так и знал, что ты очень любишь это слово. 10 ассоциаций к слову «сноха». Мне кажется, после этого такое начнется, будет очень здорово и классно. Поехали?
1: Да.
0: 3, 2, 1. Погнали.
1: Невестка.
0: Угу.
1: Свекровь.
0: Угу.
1: Родственница.
0: Так.
1: Зять.
0: Ага, 5. Еще, давай 5.
1: Так, внуки.
0: Угу.
1: Тесть.
0: Да.
1: Так, что еще там?
0: Давай еще 3.
1: Внучка.
0: Так, еще, давай, еще 2.
1: Еще 2. Счастье.
0: Настя, просто супер. Я тебя... Искренне поздравляю. Мне вот потом не расскажешь, что сказала сноха. Вот мне интересно было бы, что бы сказал твой муж, если бы я сказал бы слово теща. Я дарю тебе наш
1: он
0: фирменный.
1: Сейчас в пробке стоит и нас слушает.
0: А сноха не слушает? И улыбается о слове. Сноха счастья. Дарю тебе фирменную кружку. Кому будем передавать приветы, Настен?
1: Привет мужу. Поскорее приезжай домой. Я соскучилась.
0: Где он?
1: Он в пробке на МКАДе.
0: А, ну хорошо, ждем его. Кому еще?
1: Детям.
0: Так. Че?
1: Бабушкам, дедушкам.
0: Дедушкам, бабушкам, снохам и тещам. Все, Настен.
1: Свекрови.
0: И свекрови, конечно, самое главное, свекровь. Я с тобой прощаюсь и искренне тебя поздравляю. Ну что, на этом у меня все. С вами был ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. И да, я ем яичницу с медом и вам советую. Короче, пока-пока.
2: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 27 градусов и пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурный небольшой дождь. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
4: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
5: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
6: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
7: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно – роскошь. Мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
8: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3542.
9: Окошкина.
10: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
11: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
12: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
13: Лето берет старт на Грибном канале. 14 июня состоится новый беговой проект «Южный ветер». 4 дистанции вокруг Грибного канала. Выбирай достойную тебя. Каждый финишер получит эксклюзивную медаль. 14 июня стартуем вместе и обгоняем ветер. 6+.
14: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярия. Канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
15: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 18 часов. Радио DFM. Радио DFM.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Привет, друзья, меня зовут Юля Пакой, работаю радиоведущей, и я такая же, как все. Я тоже иногда чищу обувь прямо поверх грязи и тоже делаю 10 кругов по квартире, когда разговариваю по телефону. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди, и сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку здесь. Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, на календаре 11 июня 2026 года. Это четверг, день женского счастья. Сегодня отмечают хороший праздник. Праздник хороший. День неукротимой страны. Я так понимаю, его нужно соединить
2: вместе,
1: с первым,
2: да,
1: праздником. А также Всемирный день ягуара. Ну, не будем по этому поводу проходиться. У нас есть как минимум 3 разных ягуара. Значит, еще день международной игры. Какой-то день пиццы Маргарита.
2: Мне кажется,
1: пиццу Маргарита обычно берут те, у кого на другую пиццу денег нет. Ну, это мое мнение, друзья. Как будто бы это что-то очень скромное. Это такой, ну, скажем, самый нижний порог пиццы. Вот когда подороже, берут уже что-то с морепродуктами, с хамончиком, ну что да, это да, такое?
2: Да. Обычно Маргариту, ну давай и Маргариту.
1: Зато сразу можно понять, кто в компании извращуга. Извращуга — это тот, кто любит ветчину с ананасами. Правильно? Это я, кстати. Вот очень люблю, моя любимая пицца. Я считаю, что она самая вкусная на свете. Ну, теперь вы все обо мне знаете. Так, и еще сегодня день странных комплиментов. И мы решили обсудить с вами следующее. Друзья, какой самый странный комплимент вы однажды получали? Очень, я думаю, странный комплимент вот мне сказали. Ты такая уютная.
2: Уютно.
1: Да, я сразу представила себя, знаете, в пледе с чаем перед телевизором, знаешь, там Малахов. Ну, вот
2: кресло-качалка, да?
1: Такая уютная. Что за уютная? Ну, то есть не страстная, не красивая, не умная, в конце концов. Это можно говорить, если я плохо выгляжу. Но уютная? Алло! В общем, я его бросила. Я подумала, пошел ты. Мамочку нашелся, уютная. Так, дальше. Что еще было у тебя?
2: У меня комплимент мне звучал на самом деле банально и максимально просто. Мне сказали, что мне идут усы. Ты помнишь этот момент, когда на 1 апреля я был с усами?
1: Это такое вранье. И причем ему сказали это в отделе кадров. Я говорю, слушай, Дима, кому ты веришь? Женщинам, девушкам, к которым мы приходим, они говорят, мы слушаем только вас. Да, потом приходят наши коллеги с другой радиостанции, а они говорят им то же самое. Я говорю, ты пойми, тебе усы не идут. Они его так обработали, что он натурально начал сомневаться. Знаете, это правда. Ну вот Дмитрий с усами, помните фильмы из серии «Дастиш фантастиш»? Это оно. Бород, прям бород. Тоже вот очень хорошо туда подойдет. Купальник, вот помнишь, у Борода был? Вот тебе такой еще надо к усам. Совершенно точно хорошо подойдет. Так, ну что, самый странный комплимент, который когда-либо получали вы, обязательно пишите нам.
2: Группа радио DFM ВКонтакте и прямой номер для ваших сообщений в удобном для вас мессенджере 965-115-5-115.
1: Ladies and gentlemen, мы начинаем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама. АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: «Джетур Т1». Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
5: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
6: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

0: Еще готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах Dixie. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
2: столько
1: в богатстве?
2: Условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки.
9: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Welcome back, and right now.
9: А теперь тусовка
10: on DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, напоминаем, что у нас ночью стартанул 26-й лунный день. И вот что это означает. Негативный, неприятный, даже опасный день. Символ этого дня – жаба. Люди склонны к конфликтам, напряжены и совершают странные поступки. Значит, в этот период возможны кражи, какие-то, ну, вот нехорошие истории. Поэтому старайтесь не снимать трубку, если вам звонят с незнакомых номеров сегодня. Да и вообще, честно говоря, кому надо, тот напишет. Ну и окружающие способны на совершенно странные поступки. Ограничьте круг общения, не ввязывайте ссоры, не поддерживайте пустую болтовню. Если при вас начали сплетничать, уклонитесь от беседы или вовсе уйдите. Вас будут склонять к совершению всяческих поступков. Тебя сегодня склоняли?
2: Склоняли.
1: Вот видите, работает.
2: Но я держался.
1: Молодец, Попов, молодец. Сегодняшний день негативно влияет на личность и психику человека. Вы можете впасть в самодовольство. Возникнет желание похвастаться, возвыситься над другими или преувеличивать свои способности. Гордыня и корыстная ложь наносят удар не только вашей карме, но и вашему ментальному здоровью. Поэтому старайтесь, друзья, сегодня как-то вот очень на дзене провести этот день, не ввязываться ни в какие авантюры. Символ сегодняшнего дня – жаба. Жаба будет душить. Поэтому, в принципе, сегодня хорошее время для того, чтобы пойти в магазин. Я считаю, что это только помогает не тратить деньги впустую. 300 раз подумайте, нужно ли вам или не нужно покупать какую-нибудь ерунду за бешеные деньги. И как-то, может быть, все-таки ограничите себя от каких-то необдуманных шагов. 26-й лунный день также отмечен крайне нестабильным эмоциональным фоном. Люди впадают в крайности, то безудержно веселятся, то погружаются в глубокое уныние. И еще сегодня в любви и бизнесе у нас есть отдельные рекомендации, но о них мы расскажем в следующем часе.

0: on DFM.
1: Итак, друзья, напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
2: Какой самый странный комплимент вы однажды получали?
1: Какие у тебя красивые зубы? Такой вот комплимент получила Елена. Честно говоря, обалдела. Ну, кстати, комплимент, судя по всему, ей понравился. Хорошие у тебя ноги, не кривые. Хорошие. То есть не сказали красивые, да, а именно хорошие ноги, не кривые.
2: Нет изъянов, да, не кривые, уже хорошо.
1: Уже прекрасно.
2: Уже минимум.
1: Какие у тебя классные колготки, не кривые. Тоже могло бы быть, наверное, таким же. Что еще?
2: Надежда пишет, что однажды получил такой комплимент. Ты похожа на кота. Надежда, напомню.
1: На кота?
2: Да, порода никак-то не уточняется. У вас жестокие руки, сказала мне как-то дама. Это Леонид пишет.
1: Жестокие руки?
2: Жестокие руки, да.
1: Вот ну, это, знаю, кстати, какие. Действительно очень интересный, оригинальный комплимент, если честно.
2: И вас хочется прижать как подушку.
1: Какая вы иконописная, вот такое. Мне кажется, это очень красиво. Это значит, что девушка очень такой чистой небесной красоты. Наверное, это обозначало. Так, еще что есть. Мне двое мужчин сказали, что я настоящая женщина, но не мои мужья. Еще говорили, что я очень смелая, что со мной не соскучишься. Я всегда это вспоминаю, когда мне плохо. Это меня как-то окрыляет. Как же ты красиво плачешь, сказал мне один знакомый, сильно старше меня, когда я 20 лет ревела у него на кухне по поводу того, что жизнь моя тяжела. Так, еще что такое есть интересное. Ну, здесь много всяких разных обычных комплиментов, типа ты красивый и так далее. Мы все-таки собираем что-то оригинальное, друзья. Вы деть. Сказал мне моя 8-летняя ученица по импровизации. Ну, от слова «дети». Типа «вы дети».
2: «Вы дети» — это два разных слова, понятно.
1: Да. Вот мне рандомный мужчина на улице сказал вчера, что я красивая. Мне это было очень-очень приятно. Конечно, это не оригинально, но, тем не менее, запомнилось. Бывший начальник сказал, когда закрывал бизнес, ты самый честный человек, которого я знаю. Ну, знаете, может быть, не претендует, опять же, на оригинальность, но, с другой стороны, честных сейчас так мало, что можно сказать и это, да. Так, еще что. Если бы... Ой, ну тут как раз такое неприличное все пошло. Ты умная и красивая. Обычно бывает или красивая, или умная, а ты два в одном. Вот такое вот тоже сказали. Ты как пушистый котеночек. Я подумала, что усы надо было все-таки выщипать. Мне кажется, это очень мило. Пушистый котеночек. Мне сказали, вы так классно пахнете. Нас было человек 40 в троллейбусе, слышали все.
2: Действительно странно.
1: Вы подняли меня с колен. 2 часа разговаривала с парнем в метро, который, представляете, плакал, разошелся со своей девушкой и рыдал. Я ему сказала, что таких Машек у него еще будет миллион. Пошла по классике, и это помогло.
2: Друзья, у вас есть шанс получить от нас какой-то комплимент в прямом эфире. У нас впереди игра, которая называется «Методом тыка». Звоните прямо сейчас. 8-495-95-6-102.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурная, небольшой дождь. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
4: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
5: Технологии не стоят на месте, и ваша жизнь тоже. Пришло время перезагрузки. Обменяйте свой автомобиль с пробегом на современный технологичный «Джили» по программе «Трейдин» на выгодных условиях в «Триам Моторс». «Джили» — это инновационное решение, стильный дизайн и впечатляющая надежность. А если хотите двигаться в ногу со временем и заботиться об экологии, выбирайте новый гибридный «Джили» «Триам Моторс». Ростов-на-Дону, Текучева, 350А.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Новый кроссовер JQJ6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым JQJ6 в дилерских центрах Триа Моторс. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. JQJ6. Ваше новое путешествие начинается в Триа Моторс. Легенды Дона на тарелке. Ресторан «Раковарня» Рыколов. Соборный 24.
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
7: Подожди, это вообще ресторан или вечеринка?
6: Да! 20 июня. Официальное открытие рестобара «Любовский» на Седова 5. Цирковое представление на грани фола. Ходулисты, художники, кавер-группа, диджей. И все это под открытым небом. А после – открытая кухня, дебош, музыка и ночь внутри «Любовский», где правила уже ни у кого не работают. Седова 5. Городская площадка «Новая земля». Начинаем в 17.00. Когда закончить, подумаем позже. Ресторан «Любовский».
8: Ты же просто зайдешь посмотреть, да? 18+.
5: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.
9: Лето берет старт на Грибном канале. 14 июня состоится новый беговой проект «Южный ветер». 4 дистанции вокруг Грибного канала. Выбирай достойную тебя. Каждый финишер получит эксклюзивную медаль. 14 июня стартуем вместе и обгоняем ветер. 6+.
10: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
11: Проведите День России в станции «Морской». Бесплатная уха для всех. 5 необычных бассейнов, аквапарк, уютные домики и вид на море. Станция «Морская». Отдых начинается здесь. 0+.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ. ДФМ.

0: тыка.
1: Ну что, друзья, прямо сейчас будем играть методом тыка, проверять интуицию нашей слушательницы. Кто здесь?
2: Сладкоголосая Марина. Я как-то хотел выпендриться, какой-то комплимент необычно сказать, и не получилось. Марина, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: А мне кажется, получилось. Ничего. У вас, Дмитрий, получилось. Да, вполне действительно сладкоголосы. Ну. И, конечно, прямо сейчас
3: спасибо.
1: Мы будем проверять интуицию вашу. Нужно не думать. Вы умеете не думать, Мариночка?
3: О, конечно, вообще.
1: Наша женская черта, в принципе. Мы так замуж выходим чаще всего. Не думая, понимаешь, вообще. Там мозг отключается.
3: Ну, это же более серьезный вопрос.
1: Итак, прямо сейчас. Да или нет? На старт внимания, поехали. Правда, что в Антарктиде есть комары?
3: Нет.
1: Правда, что до ноты фа идет нота ля?
3: Да.
1: Правда, что напиток РАФ, кофе, придумали в России?
3: Нет.
1: Правда, что для игры в мямль нужна ракетка?
3: Нет.
1: Правда, что один из видов смеющейся гиены называется хохотуй?
3: Нет.
1: Отлично. Прямо сейчас мы выясним уровень интуиции, но мы вам дадим одну возможность исправить ответ. Один.
3: Ага.
1: Подумайте, какой?
2: В чем-то были у вас сомнения, Мария?
3: Ля.
2: Ля.
3: Ля.
1: То есть там все-таки не да, а нет. Вы сказали да, а надо было нет, да?
3: Да.
1: Окей, сейчас вы выясним уровень интуиции и что же у нас получилось.
0: Ваш уровень интуиции равен 3.
1: Прекрасный результат.
2: Марина,
1: прекрасный.
2: Молодец.
1: Просто красотка. И, конечно, напомним, какие у нас были ответы. Правда, что в Антарктиде есть комары, да, единственный вид бескрылого комара бельгика называется. Правда, что до ноты фа идет нота ля, нет. И я уверена, что многие сейчас так до ре ми ми. Правда, что напиток РАФ кофе придумали в России? Да, это наше. Да, у нас не только холодец, у нас еще кофе РАФ. Правда, что надо, кстати, его, надеюсь, его запатентовали.
2: Да, я думаю, уверен.
1: Вот, да.
2: Конечно.
1: А то мы и запатентуем с попом. Правда, что для игры в мямль нужна ракетка? Нет. А мямль это что?
2: Просто слово. Это вообще не игра.
1: А, вообще? Правда, что один из видов смеющейся гиены называется хохотуй? Нет. Видимо, хохотуя тоже придумал Дмитрий. Ну, прекрасно. Мямль, хохотуй. Я так назову своего бывшего в телефоне. Так, ну и давайте прямо сейчас еще 10 секунд на все приветы.
3: Я хочу передать привет своим коллегам из компании «Русский продукт». Может быть, меня сейчас кто-нибудь едет и слышит также за рулем, слушает радио. Вот. Это то, что первое пришло мне в голову, кому можно передать привет.
1: И все.
2: Тут достаточно. В конце рабочего дня коллегам.
3: Ну, близким,
2: идеально.
3: Детям. Просто я не думаю, что кто-то сейчас меня слышит. Один ребенок со мной, другой у родителей. Я еду его забирать, поэтому...
1: Самое главное факт. Муж я вам привет передавала, и все. Вот это уже будет защита. Всем передаем привет.
3: Я работаю в маркетинге. Это методом, как это, отбора. Да, максимально целевая аудитория.
1: Да-да-да. Кто точно в ней, а кто уже где-то там.
3: Ну что, скорее всего, попадила, да.
1: Тогда мы, Мариночка, передаем привет вам.

0: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня. Шашлык Лента Фреш из свиной шеи в брусничном маринаде. 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.ru. За шашлыками!

0: всем параметрам.
1: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: И тогда заперёт нас в
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
6: Первое правило Haval F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Haval F7 от 2 999 000 рублей.
7: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум техно плюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Haval F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Haval City на сайте haval.ru. 13+.
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Up the next.
12: А дальше тусовка.
11: On DFM.
12: Потому что радио DFM.

0: Ну что, друзья, напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
1: Какой самый странный комплимент вы однажды получали?
0: Мне друг моего парня сказал, что я красивая, когда сплю. Друг моего парня, как-то это... А когда он друг... Ну, может быть, они куда-то перемещались на поезде, например. Значит, анестезиолог перед анестезией. Не плачьте, вы такая красивая женщина. У вас челюсть не вставная? Такой вот.
1: Так все хорошо начиналось.
0: Это очень интересно. Так, еще что есть. Ты очень красиво-некрасивая. Красиво-некрасивая. Какой-то очень странный комплимент. Мне нравится, как ты смотришь. У тебя глаз немного косит, и это делает тебя загадочной. До сих пор вспоминаю этот комплимент, пытаюсь высмотреть, где же у меня косит глаз, все у меня нормально, но это забыть до сих пор не могу. Вот так вот люди случайно, еще и желая похвалить, навязывают нам интересные комплексы. Много разных красивых и философских комплиментов было, но запомнился: у вас красивые уши. Одногруппник сказал: новая прическа тебе так идет. Это был просто пучок на скорую руку. У меня были грязные волосы. Я просто их быстренько замотала. У вас идеальная коленка, сказал врач, глядя на мой рентген. Мне сказали однажды, что я пахну, как новая дорогая машина. Ну, еще новая кожаная куртка была на мне и духи дорогие, поэтому, наверное, так и получилось. Мне сказали, что у меня взгляд, как порхающие крылья бабочки. 27 лет назад было, а я до сих пор помню. Так, обнимаю тебя и внутри чувство, что все будет хорошо. Вот такой тоже красивая. С тобой уютно, тоже говорили мне это, причем эту фразу говорили многие, с кем я по жизни сталкивался. А, это молодой человек. Вот видите, уютные должны быть с уютными, я считаю.
1: Александра пишет: вы такая большая и хорошая. Однажды получила такой комплимент от Елены. Муж говорит: шизанутая, с нежностью или и с любовью.
0: Ты такая холодная, как снежная королева, сказали мне однажды. Я до сих пор не знаю, это хорошо или плохо. Какой же ты дебил, но любимый дебил. Какая у тебя красивая седина, сказали Даниилу однажды. Вы так хорошо водите машину, что с вами хочется спать. Какой необычный комплимент. Виктория пишет: самый необычный мой комплимент. Шла в магазин с коляской, остановилась машина, и мужчина сказал: вы красивая, и вам очень идет ребенок. Вот так. Друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему. Обязательно вспоминайте самые необычные, странные комплименты, которые когда-либо получали и запомнили. И, конечно, все самое лучшее будет здесь.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурная, небольшой дождь. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах 3А Моторс, Доватора 259 и Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в 3А.
2: Жми на газ до упора! Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрываем асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
4: Окошкина.
5: 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
6: Высота «Ремстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высота «Ремстрой». Покупайте кровельные материалы «Высота «Ремстрой».
7: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Ты слышала новый хит?
10: Нет.
9: Тогда включаю.
11: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
12: Заезжай сегодня.
13: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
14: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж Неоферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Слышал? В застолье сейчас розыгрыш.
16: Да. Поел на сумму от 1000 рублей. Заполнил анкету. И ты в игре.
15: А что можно выиграть?
16: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5 тысяч бонусов на карту лояльности. Участвуй, лови удачу в застолье.
14: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информацию об организации, ее правилах, количестве подарков, сроках вместе браки, получения уточняйте у сотрудников столовых.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: ДФМ. Радио ДФМ.

0: А если вы забыли, друзья, мы вам с удовольствием напомним, что завтра у нас выходной. Да, эта неделя короткая, и есть, конечно, люди, которым не повезло, и они будут пахать, может быть, даже больше, чем в обычные дни, именно завтра, в праздник. Но давайте им поаплодируем. Как-то утешительный приз, как говорится, на барабане. И напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
1: Какой самый странный комплимент вы однажды получали?
0: Я, когда пела в караоке «Я убью тебя, лодочник», мне сказали, что у меня успокаивающий голос. Это последнее, что я хотела услышать, когда пела эту песню. Слушайте, я честно вам могу сказать, что из всех самых странных песен в караоке вот это самое странное. Во-первых, она очень длинная. Она 5 минут или даже больше, 5,5. И вот это «Я убью тебя», вот этим сумасшедшим голосом.
1: Да, ты стараешься подражать ему, как обычно.
0: Да, это профессор Лебединский, да. Насколько я помню. Это, конечно, просто страшно.
1: Кстати, у каждого, наверное, есть песня в караоке, которая поется последней. Вот мы ее оставляем напоследок, на уход.
0: Мне вообще кажется, что у каждого из нас есть какая-то песня, которую мы поем в караоке вот лучше других. У тебя какая?
1: Я вообще петь не умею. Я в каждой песне, которую я пою в караоке, это самое мое лучшее исполнение. Но вообще на ход ноги обычно у меня поются «Аэропорты» Леонид Агутин.
0: Ну, боже, там...
1: Ну, так я не вытягиваю вообще.
0: Там же надо... Там 4 октавы минимум.
1: Либо я ухожу сам, либо меня выгоняют уже.
0: С этой песней, да, не мудрено. Так, еще. Тебя ни с кем невозможно перепутать. Многие знакомые говорили с тобой комфортно и хорошо. Это стало моей любимой историей комплиментов. Так, еще. У тебя очень сексуальные губы. Особенно верхняя. Твой смех похож на море, сказал мне мой муж на первом свидании. Какая прелесть. Девушка, какая у вас фигура такая полная, аж смотреть приятно. Вот я даже не знаю, здесь бы я расстроилась или порадовалась. Все-таки, если смотреть приятно, то считается, что это действительно комплимент, но как-то такой себе. На тебе капли воды, как на яблоке после дождя.
1: О, как романтично.
0: Представляешь, как красиво. У тебя руки такие мягкие, как лосось. Так, ты упрямая, в хорошем смысле. Вы знаете, я вообще считаю, что когда добавляют это в хорошем смысле, можно сказать любую гадость человеку. Главное добавить в хорошем смысле. Например, вот я вот сейчас могу вам продемонстрировать. Папа, такой дурачок. В хорошем смысле. Все, видите, это сразу по-другому.
1: Сразу уже как-то это, не хочется сдачу давать.
0: Вот ты как-то, как будто бы постоянно тупишь. В хорошем смысле. В хорошем смысле. Так, я тобой любуюсь, сказал мужчина после первого свидания, провожая меня домой. Что еще есть?
1: Юлия пишет. Мне сделали комплимент. Ты как самая вкусная шаурма. В тебе идеально сочетаются все ингредиенты. Айнур пишет. Товарищ по службе, как ты сказал, у него руки такие, как... в них все заводится.
0: Заводит.
1: В этих руках, да. От Екатерины. Мне однажды сказали, у тебя такие красивые пушистые ресницы, как у коровы.
0: Ты человек, несмотря на то, что ты наше начальство. Честно говоря, я удивилась, что мне сказали это, но было очень приятно. В юности мне было от силы 11 лет, мне сказали, что мои глаза выглядят так, как будто познали всю боль этого мира. За такую красоту тебя бы на костре сожгли в средние века. Вот обычно рыженьким такое говорят, ну вот с зелеными глазами. Девушка, вы лучшее природное создание, прям змея. Мило. Мне под фоткой как-то написали, я ослеп, пишу на ощупь. Тоже очень мило.
1: Подкат хороший, но...
0: Ты идеально на 90%. И мне теперь все время интересно, а 10% у меня в чем? Что не так с 10%?
1: Эти 10% хочется исправить.
0: Сын в детстве 3 года сказал, мамочка, у тебя такое красивое горло. До сих пор помню. Мне сказали, что у меня глаза собачьи. У собак действительно очень красивые глаза, мне кажется. После стрижки клиент сказал, это просто пушка. Ты так работаешь виртуозно и тонко, как играешь на скрипке. Ну, это тоже...
1: Да, как благодарность за хорошую работу звучит.
0: Да, была бы мужчиной, зацеловала бы ваши руки от пожилой пациентки. Услышала, очень было приятно. Ну, и еще тут у нас есть матерные комплименты. Мы их озвучить не можем. Но мне почему-то кажется, что эти комплименты, они какие-то искренние. Очень-очень приятные. По крайней мере, люди так говорят, что приятно было услышать. Так, ну что, мы совсем скоро, друзья, продолжим обсуждать эту тему. Еще в ближайшее время у нас луноход, игра. В общем, все интересно. Веселое впереди.

0: будь на связи. Пиши в эфир Радио DFM. DFM. В Messenger Max. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Будь в Прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получай кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали.
6: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 117-774-668-9840. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.
7: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт «Национальные проекты». Здесь видимо-невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
8: И тогда заберет нас в МВидео скидколет.
9: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
10: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
11: Конфет

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Right now. А теперь тусовка.
4: DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас о том, что нам говорят астрологи про любовь и бизнес, конечно, мы расскажем подробно про 26-й лунный день, который у нас ночью стартанул. И вот что это значит. День тяжелый, и в работе, в любви тоже это будет ощущаться. Контакт с людьми допустим либо по крайней необходимости, либо если вы доверяете человеку. В иных случаях общение может привести к непониманию, конфликту, разрыву отношений. Несмотря на негативную энергию 26-го лунного дня, он вполне подходит для... ну, каких-то моментов, значит, общения с людьми, которые вам дороги, например, с родственниками и так далее. День очень опасен для представителей практически любой сферы деятельности. Важные вопросы сегодня решать нельзя. Занимайтесь только мелкими делами. Никаких операций с деньгами, товарами, недвижимость проводить не рекомендуется. Малейшая ошибка может повлечь за собой крах. Ну, это у нас получается 26-й лунный день. Ночью он сменится на 27-й лунный день. И все-таки мы о нем немножко поговорим, потому что это же праздник. Хотелось бы, чтобы он прошел хорошо. И этот день действительно уже с другой энергией. Совершенно энергия будет светлая. Обостряется интуиция. С ее помощью даже можно получить какие-то сокровенные знания. День открытий, прозрения, выяснения истины. Еще в этот день очень хорошо, например, искупаться в воде. Говорят, кстати, Москва-река прогрелась сильнее, чем в море черное. Вот так вот, да. Очень хорошо проводить время в 27-й лунный день со своими родственниками, близкими людьми, общайтесь с родителями, с людьми старшего поколения. От них можно получить частичку сокровенного знания. И, кстати, очень хороша свадьба. 27-й лунный день, поэтому если завтра у вас запланировано это мероприятие, мы вас отдельно и особенно поздравляем с правильным выбором дня. It's showtime. Pago! Pago!

0: On DFM. Но, между прочим, друзья, у нас скоро будет игра. И что же, собственно, мы будем делать?
1: А я сейчас все вам расскажу. У нас игра называется «Есть контакт, нужно желательно». Два слушателя. Один объясняет слова, другой отгадывает. Телефон, чтобы дозвониться, 8-495-956-1012. Раздаем наши фирменные кружки.
0: Ну и обсуждаем тему сегодня.
1: Какой самый странный комплимент вы однажды получали?
0: А ты, оказывается, не тупая.
1: На том спасибо, да?
0: Ну, умный не назвали, но хотя бы не тупой, это тоже уже можно считать комплиментом. Ты очень красиво красишь губы. Кстати, есть девушки, которые вот им даже зеркало не нужно для того, чтобы идеально накрасить губы. Вот действительно, они делают это как-то совершенно виртуозно и филигранно. До сих пор не могу понять комплимент «ты уматовый». Уматовый.
1: Или уматный.
0: Уматный. Так, еще. Девушка, я бы с такими ногами на руках ходил. Вот, кстати, очень часто, когда хотят сделать комплимент, вот эту фразу вспоминают. Она что-то, по-моему, это из 90-х, мне кажется, тогда было популярно. Вообще, были такие пикаперы, которые подарили этому миру фразу, например, «Вашей маме зять не нужен». А сейчас, когда тебе такое говорят, у тебя, ну, как-то от оригинальности уже начинает глаз трястись.
1: Уже не ведешься на это. Вот от девушки однажды получил комплимент: «Твои руки выглядят так, будто они способны открыть любую банку с тушенкой».
0: С тобой может быть как угодно, но точно не скучно. Ты как на картинке. Я вот теперь думаю, интересно, а картинка это хорошая или плохая? Ты превращаешь обыденность в смех. Мне сказали, что со мной спокойно спать можно, и что я не храплю. Это был высший комплимент. Причем я девушка. Ну, то есть, видимо, человеку в жизни как-то не очень повезло, и он встречался с храпуньями.
1: Видимо, так.
0: Храпунья, как хорошо звучит. Знаешь, обо мне, храпунья. Я рада, что мир подарил мне тебя. Мне говорят, с тобой хочется выдохнуть. Еще, значит, ты красивая, когда плачешь. Сегодня это тоже было. Значит, про меня бывший сказал: мягко стелишь, жестко спать. Считаю это комплиментом. Я хочу такую маму, как ты. Один из лучших историй. Мне сказали, у меня красивый пупок.
1: Ой, кстати, давно... разные бывают пупки.
0: Да,
1: там
0: тоже бывают
1: разные,
0: красивые.
1: Да.
0: Ой, давно вас не видел, вы так красиво постарели. Полных много, а красивая из них ты одна. Так, еще. Мне сказали, ты себе цены не знаешь. Глаза у тебя... Ой, ну тут матное слово.
1: Ну вот тут без мата.
0: Без мата это вот прям действительно уже, мне кажется, не так будет звучать просто.
1: Мальчик в лифте сказал: у тети волосы, как у доброго дракона.
0: Вот мне, кстати, тоже ехала в лифте недавно. Я, правда, была такая накрашенная, нарядная. И мальчик сказал: смотри, это же это, зубная фея. Я подумала, сейчас деньги будет просить, все. Видимо, зубная фея не принесла. Сейчас, думаю, сейчас что-то будет, сейчас начнется. Но нет. Я разулыбалась, я даже не знала, что в этот момент говорить. Честно, почему именно зубная фея? Наверное, потому что я улыбалась широко. Прошаренная ты баба. Такой вот комплимент. Вы все делаете так аппетитно. И еще у тебя красивые бицепсы, сказали мне. Кстати, вот делают комплименты самым разным частям тела. Вот, у тебя такая большая попа, наверное, на ней мягко сидеть, сказал мне один молодой человек. Как-то звучало это не очень, но сейчас я думаю, ну ладно. Я маленького роста, и мне молодой человек сказал: мало золотник, да дорог. Еще девушка маленького роста часто говорят: маленькая собачка, да старости щенок. Ты, Светка, здоровая баба. Вот такое тоже. Неплохо. Ты как солнышко ходячее, всегда улыбаешься. Ну и еще тут тоже вот хороший ты пацан, Катька, сказали.
1: Кстати, это хороший комплимент, если от парня, так вообще. Френд-зона, здравствуй.
0: Это когда, конечно, странно. Хороший ты пацан, Катька, это звучит очень, очень мило, но очень как-то не так. Девушка мне однажды сказала: тебе что хорошо, ты не нарушаешь мои границы. Видимо, подруга какая-то. Ну, кстати, действительно, есть люди, с которыми ты, например, себя все время чувствуешь, вот как на работе. В моем случае я очень ценю людей, которые любят много говорить. Обожаю таких людей, потому что за эфиром, ну, после эфира, я так наболтаюсь здесь, что мне хочется помолчать. А бывает так, что ты приходишь, например, на встречу с кем-то и тянешь разговор. То есть, по сути, я беру интервью у человека. Я задаю ему вопросы, он на них отвечает или она на них отвечает. И если еще короткие ответы и зацепиться не за что, то вообще сидишь и думаешь, господи, вторая смена пошла. Я очень ценю людей, которые любят поболтать, и я могу просто посидеть, помолчать, повтыкать. Вот это, конечно, шикарно просто. Ну вот, кстати, очень многие думают, что радиоведущие, они за эфиром тоже болтливые. Говорят, ой, ну ты, наверное, такая болтушка. Я думаю, ну, если вы как-то вот, например, занимаетесь своей профессией, представьте, например, ногти пилите.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове пасмурно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Небольшой дождь, ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Хотите, чтобы ребенок сам бежал в школу, был свободен по вечерам от домашних заданий, был успешнее сверстников? Частная школа ТОП IT School от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Учимся с 9 до 17. Делаем упор на IT-технологии и английский язык. Набор с 1 по 9 класс.
5: 310-04-05. 310-04-05.
6: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
7: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
10: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
2: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго». Тебя ждут Артик и Асти. Can't.

0: Главденс. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
2: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: Итак, друзья, прямо сейчас играем. Есть контакт. У нас один дозвонившийся слушатель другому объясняет три слова, не используя однокоренные. Кто здесь?
1: Вадик из Нижегородской области и Римма из города Стерлитамак. Ребят, привет.
2: Привет.
1: Римма, вы с нами?
0: Римма?
1: Риммочка, пожалуйста, подайте голос.
0: Hello. Так, я так понимаю, Риммы нет. Мы ее потеряли. Она исчезла. Вадим, я так понимаю, слов не знает, поэтому Дмитрий будет объяснять слова вместо Риммы, я так понимаю.
1: Ну, давайте попробуем.
0: Ну что, давайте, минута времени. На старт, внимание, погнали.
1: Вадик, этот человек, у него профессия, он там в земле копается и всякие артефакты оттуда выкапывает. Кто он такой?
2: Археолог.
1: Кто? Нет, археолог. Нет, полезные ископаемые. Раскапывает. Нефть там, может, ищет. Уголь. Кто он такой?
2: Давай дальше.
1: Так, в театре перед тем, как показать спектакль или, может быть, выступление, нужно вот много-много-много-много-много-много раз его повторить. Как это называется?
2: Репетиция.
1: Да. Есть. И в детстве спорили на них. Вот по лбу пальцем. Бам-бах.
2: Что это?
1: Нет. Да.
0: Есть.
1: Так, и первое слово. Давай к нему вернемся. Ну, профессия такая. В свитере дядечка такой с бородой копает. Мне вот кажется, вот он именно такой. У меня в голове такие вот новейшие технологии. Как этот человек? Разведывательные он работы проводит, чтобы вот нефть найти. Кто он такой?
2: Затрудняюсь ответить.
0: Ну, уже все, вылетело из головы, так бывает.
1: Хотя бы два слова из трех
0: два
1: отгадали,
0: слова
1: этого
0: есть,
1: достаточно.
0: Поэтому все. А слово было геолог.
1: Геолог это был.
0: Так, ну что, давайте поаплодируем.
1: Вадик, ты герой, поздравляем.
0: И, конечно, помимо нашего подарка, что мы, кстати, дарим?
1: Это фирменная кружка от Radio DFM. Поздравляем.
0: Мы еще отдадим 10 секунд на все приветики.
2: Так, привет всем из поселка Сосновского, кто узнал.
0: Все?
2: Иван, DFM.
0: Засчитано.
3: Есть контакт. Есть контакт. Реклама.
4: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получай кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 117-774-668-98-40. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено

0: 2020 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
1: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
0: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, подость, деревня Кализа.
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий прогресс.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
8: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
9: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
8: Обслуживаться у вас можно?
9: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
10: Я в панике. Доллары забыла купить.
11: Зачем доллары?
10: А как за границей платить?
11: Плати по миру.
10: Как?
11: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
10: Ага.
11: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
10: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
11: Да. А также букинг и подписки.
12: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
0: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
13: Welcome back, and right now...
14: А теперь тусовка.
13: On DFM.
14: Потому что радио DFM.

0: Итак, друзья, прямо сейчас несколько интересных фактов. Озвучим что-нибудь новенькое. 50% офисных работников быстро набирают лишний вес из-за стрессов. То есть не из-за того, что они с вейдинговых аппаратов все шоколадки снимают, а потому что стрессуют. Мозг человека позволяет ему читать около 1000 слов в минуту. А подтягивания вырабатывают в нашем организме гормон счастья эндорфин. Поэтому, если вдруг загрустили, просто потянитесь немножечко. Выбирайте оранжевый цвет, если хотите снять стресс и раздражительность, улучшить работу мозга. Мурчание кошек целебно. Около 30% людей не удаляют номера бывших со своих телефонов. Видимо, так, на всякий случай. Хороший бывший всегда немного... Нет, как это? Хороший бывший всегда немного будущий, да, вот так вот говорят?
1: Вдруг пригодится.
0: Еда, приготовленная другим человеком, кажется нам вкуснее. Ну, правильно, потому что ты сам не парился, сел, все у тебя кайфово. В Исландии законом запрещено держать собаку дома. Ого! Mm-hmm. Это прям жестоко. Леонардо да Винчи мог одновременно писать одной рукой, а рисовать другой. Одуванчики раскрываются в 6 часов утра, а закрываются в 3 часа дня. Недолго они работают. Хотя, в принципе, 9 часов рабочий день.
1: Лето, съест.
0: Ученые предполагают, что каждое съеденное вами яблоко увеличивает жизнь на 15 секунд, а 2 стакана воды после пробуждения помогают активировать внутренние органы. 80% людей делают все нужное в самый последний момент. И тигры умеют прыгать 6 метров в длину. Вот, будь как тигр, прыгай, прыгай на 6 метров. Так, мы совсем скоро, друзья, будем бомбить финалочку, выясним, кто у нас сегодня заберет подарок.

0: On DFM.
1: Друзья, внимание! Прямо сейчас мы бомбим финалочку, выясняем, кто у нас сегодня заберет подарок. И, конечно же, напоминаем тему.
2: Да, конкурс на самый странный комплимент, который вы однажды получали. Финал.
1: Так, пожалуйста, какая красивая у тебя седина? Вот такое тоже есть. Коллега говорит красивым девушкам такую странную фразу: «Всю бы тебя облизал». Ужас! О, это уже... прямо, ну это очень скользко. Вот, ну фу просто. Вот если такое услышать. Причем мужчины, когда говорят подобные комплименты, они действительно думают, что они прям пикапер уровень с бог, понимаешь? А на самом деле это звучит отвратительно. Мне сказали, что я похожа на Леди Гагу и хорошо умею выносить мозг. А я ведь и правда хорошо умею выносить, пишет нам Ирочка. Однажды сказали, что у меня очень красивая маленькая грудь. Ее практически не видно, но смотрится хорошо. Ну, это как-то кстати, тоже вот какие-то странные комплименты, ну, честно. По факту необычные. Мне сказали, что у меня уродливая машина, но мне она идет.
2: Тут непонятно, кому комплимент. Кстати, про машины. Вот Екатерина написала, муж однажды сказал, есть машины базовой комплектации, а ты люкс.
1: Я была в очень красивом коричневом платье, и мне молодой человек на свадьбе подруги сказал, первый раз вижу такое платье цвета... Главное, вам оно идет.
2: Шоколад?
1: Ну, там не шоколад, там другое слово. В общем, цвета одна. Ну, и сказали, что вот что она человек-какашка. Ну, mm-hmm. все, вот и все. Кстати, в последнее время действительно невесты, они очень любят, чтобы дресс-код был на свадьбе коричневый. Mm-hmm. Вот правда. И ощущение, что невеста, она хочет, чтобы ее окружало вот это. Шоколадная свадьба, можно так сказать.
2: Говорят, если ведь вляпаешься к деньгам, на удачу, на счастье.
1: Наверное, это оно. Наверное, это про то самое. Так, ну что, друзья, мы прямо сейчас выберем, кто же у нас сегодня за самый странный комплимент получает подарок.
2: Юля, мы решили, что это будет Юля, написала комментарий в нашей группе DFM ВКонтакте. Ей сделали такой комплимент. Ты как самая вкусная шаурма. В тебе идеально сочетаются все ингредиенты.
1: Отлично, давайте поаплодируем.
2: Вручаем вам нашу фирменную кружку.
1: Ну и, конечно, друзья, мы желаем вам отличного настроения сегодня и поздравляем с наступающим Днем России. Пусть этот день будет для вас светлым, ярким и по-настоящему счастливым. Всем пока!
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове пасмурно. По данным Яндекс Погоды, завтра в городе пасмурно. Небольшой дождь, ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
4: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
5: Мебельмолл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебельмолл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Новый кроссовер Джейко J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым Джейко J6 в дилерских центрах Триа Моторс. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. Джейко J6. Ваше новое путешествие начинается в Триа Моторс.
7: Я ни на что не променяю свой утренний кофе. Что? Сытный комбо-завтрак с кофе всего за 150 рублей в застолье? Дешевле, чем кофе? Ну что ж, иногда приходится менять привычки. В столовых застолье, как дома. Вкусно, сытно, недорого.
8: Ты слышала новый хит?
9: Нет.
8: Тогда включаю.
10: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
9: Заезжай сегодня.
11: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
12: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
14: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
15: Окошкина! Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
16: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
17: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
18: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
19: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
20: «Радио ДФМ». Включи тусовку.

0: Реклама. Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получи кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. Алгарин 117-774-668-98-40. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Right now.
2: А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове пасмурно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Небольшой дождь, ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
2: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
3: Технологии не стоят на месте, и ваша жизнь тоже. Пришло время перезагрузки. Обменяйте свой автомобиль с пробегом на современный технологичный «Джили» по программе «Трейдин» на выгодных условиях в «Триам Моторс». «Джили» — это инвестиция. Инновационные решения, стильный дизайн и впечатляющая надежность. А если хотите двигаться в ногу со временем и заботиться об экологии, выбирайте новые гибридные Джили. Триам Моторс. Ростов-на-Дону. Текучева 350А.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
5: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
6: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Morning Show. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поведают о новых позах в йоге.
1: Ну, кстати, я делаю дома виньясу. То есть,
2: Excuse me?
1: Виньяса.
0: И позволить себе чуточку больше.
1: Дамы и господа, топовый певец и крутой танцор Джейсон Деруло.
2: О, да я его на машине катал.
1: Да.
0: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
1: Только на радио DFM.
0: Реклама.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
6: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать, а это дорого.
7: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
8: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
9: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на www.wellberries.ru в разделе «Маркетинг».

0: G6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это Джейкуб G6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. Джейкуб G6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jeku.ru.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на La Moda. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на La Moda и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Right now. А теперь тусовка.
4: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове пасмурно. По данным Яндекс Погоды, завтра в городе пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
5: Окошкина.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 21 час. Radio DFM.

0: DFM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Третья строчка прошлой недели досталась работе Dive Into the Ocean. Это Алок, Зиба и Portugal The Man.

0: Второе место.
1: Тут все было без изменений, как и на позапрошлой неделе. Galaxy, Kung City of Lost London.
0: Первое место.
1: А вот лидерами прошлой недели стали Али Фабен и Рене Миллер. Body Talk.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров? А кто вылетит в эту субботу? В 15 на Радио DFM.
2: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Right now.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Реклама.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
2: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать, а это дорого.
3: Так есть же, Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
4: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
7: До 31 июля 2026 года. Подробнее на apple.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ», ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Кализа.
8: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо, действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да. А также букинг и подписки.
6: Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
11: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получи кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали.
7: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО «ЦПЛ» Москва. ОГРН 117-774-668-98-40. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.
12: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды.

0: Реклама. Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.